0: А сейчас будет еще лучше, когда расскажу вам про лень. Оказывается, бездельничать полезно для здоровья. Психологи говорят, что когда человек лежит на диване без дела или просто смотрит в стену, его мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Есть теперь у нас с вами оправдание. Это я не лежу, это мы с мозгом делом занимаемся. Умственную и эмоциональную ревизию проводим под звуки авторадио. Если что, и я, Олеся Соболева, тоже тут.
1: Где-то есть.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: если ты со мной.
1: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Покоряем волны вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона узнала, что лето – это не только идеальное время для отдыха, но и для смены работы. Потому что, как говорят эксперты, в это время появляется больше вакансий, легче всего адаптироваться в новом коллективе и договориться с начальником об удаленке. Если вам нужен был знак, то это был он.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Предлагаю на поиски отправиться вместе. Будем искать ответы на вопросы, смыслы, любовь, деньги, приключения. Тут, как говорится, нужно подчеркнуть. Так что остаемся на связи с помощью умной колонки, мобильного приложения. Смотреть и слушать эфир можно на сайте Авторадио.ру. И делайте громче приемник в своей машине. Олеся Соболева у микрофона. Вам привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Начинаем новый полет, еще один день, который обмену и возврату не подлежит. Так что готовьтесь ловить моменты этого лета под звуки авторадио. А компанию в этом деле составлю я, Алиса Соболева. Доброе утро. Словно лед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес. Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
8: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ, о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, подпадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Такие декларации должны были быть поданы в налоговую не позднее 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить не позднее сегодняшнего дня, напоминает РИА Новости. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, говорится в документах Федеральной налоговой службы.
0: Про регионы.
2: В западных регионах Приморского края непогода затруднила транспортное сообщение. Об этом сообщает региональное министерство транспорта. В пограничном округе из-за перелива глубиной свыше полуметра отсутствует проезд на 18-м километре дороги Гродиково-Барановка-Садовый. Работы по восстановлению начнутся сразу после спада воды. На 80-м километре дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово и на 7-м километре на подъезде к селу Духовское зафиксированы переливы на 10-20 сантиметров. Движение на этих участках возможно. Но на объезде моста на 7-м километре дороги Хороль-Поповка-Лукашевка произошел перелив глубиной 30 сантиметров. Движение по аварийному мосту возможно лишь для автомобилей весом менее 5 тонн.
0: Про выплаты.
2: Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно обновленному списку, теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капитального ремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в результате террористических актов или при их пресечении правомерными действиями. Типовые государственные услуги представляют собой наиболее востребованные социально значимые сервисы, которые стандартизированы и предоставляются гражданам по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить такие выплаты можно будет как через федеральные, так и через региональные электронные приложения.
0: Про космос.
2: Космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и астронавт НАСА Анил Меннон перешли на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-29» встретили коллеги Сергей Куйцевер, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс, сообщили в Роскосмосе. Россияне рассказали, что чувствуют себя хорошо и готовы приступить к работе на станции. Вместе с экипажем на МКС отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Новый экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов и целевых работ, а также выйти в открытый космос. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

как говорят, среда пришла, неделя прошла. Это все, казалось бы, но еще немножечко поработать. Ну, неважно, какой день на самом деле на календаре, самое главное, что любимые рядом. Авторадио 24/7 на связи. Делайте громче приемники, ловите привет Олесе Соболеву у микрофона. Вместе с вами и поработаю, и отдохну, и помечтаю, и сделаю вас богаче. Есть такая опция в эфире главного автомобильного радио страны, называется она... Фирменная суперигра «Много денег». Счастливый сезон продолжается. 5 миллионов рублей в призовом фонде, 5 ваших заветных желаний. В любой момент позвоним и вас осчастливим. Вы, главное, поменяйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой на нашем сайте. Расскажите, о чем вы там так сильно мечтаете. Слушайте эфир внимательно, ведь позвоним и спросим, какая песня была только что. Назовете верно, заберете банк. Там сейчас 17 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры превратит в 34 тысячи. Желаю удачи каждому.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54. Счастливый
8: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
13: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
14: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
15: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
16: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С 1 сентября в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действия педагогов в спорных ситуациях. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Например, если школьник мешает объяснять материал одноклассникам, на первом этапе учитель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, педагог может привлечь ответственного за дисциплину сотрудника школы. Кроме того, в таких случаях будут обязательно информировать родителей. Сборная Испании победила команду Франции со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча пошла в Арлингтоне, штат Техас. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым финалистом Мундиаля. В финале Испания встретится с победителем матча Англия-Аргентина, которые сыграют сегодня на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 22 по московскому времени. Финальная встреча состоится 19 июля в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Температура воздуха в Москве сегодня составит от 24 до 26 градусов, сообщили в гидрометцентре. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. В Подмосковье температура составит от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможны дожди, местами сильные. Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. По ее данным, температура может опуститься до 12 градусов. В светлое время суток такого похолодания не предвидится. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
7: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
8: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
14: Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастов.

0: скоростных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
9: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
11: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
12: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
13: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
14: Ищи стабильность.

0: рублей. Звони прямо сейчас. 58-13-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 8.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США могут ввести санкции против 3 банков России, запретить импорт урана. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Новый санкционный законопроект США нацелен на полную финансовую изоляцию системообразующих российских банков. Документ требует от американского лидера ввести тотальный запрет на операции со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, а также ввести санкции против Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Инициатива блокирует для этих кредитных организаций любой доступ к финансовой системе США. Американским физическим и юридическим лицам запретят открывать и обслуживать корсчета для российских гигантов. В пакет ограничений также входит блокировка находящихся под юрисдикцией США активов и запрет на предоставление кредитов.
0: Про торговлю.
2: Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Об этом РИА Новости рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. В июне прошлого года он говорил, что в России разрабатывают автоматическое начисление штрафов для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке. Они будут работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. Общественник объяснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, который будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направят в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуг, а затем налагается штраф.
0: Про Подмосковье.
2: Более 100 выпускников в Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе, сообщила пресс-служба Мособлдумы. Мультистобальником в этом году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. Двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300 баллов, еще 92 выпускника по 200. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч. Педагогам, подготовившим двух и более выпускников со 100-бальными результатами, предусмотрена выплата в 150 тысяч рублей. Ну а лидером по числу 100-бальников стал городской округ Балашиха.
0: Про космос.
2: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. После стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА, речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран, передает РИА Новости. Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. С тех пор его трижды продлевали. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один

0: Здорово, мы проводим с вами это лето на большом воздушном шаре, который предоставила нам певица Ёлка. Ну, а мы эту песню обменяем прямо сейчас на деньги. Ну, есть у нас такая возможность, называется она «Суперигра. Много денег. Счастливый сезон шагает по стране. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче приемник. Буду делать вас богаче».
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Давайте-ка попытаем вашу удачу прямо сейчас. Это счастливый сезон. Это игра «Много денег». И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим, а там 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Нужно лишь поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно. По-моему, все очень просто. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете банк. Там сейчас, между прочим, 17 тысяч рублей. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит, то есть 34 тысячи. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Номер выбран 2456, последние цифры, префикс 985. Зовут нашего игрока Лариса, живет она в Подмосковье, мечтает о двухкомнатной квартире в Москве. И не где-нибудь, это сама Лариса пишет, а в районе метро Профсоюзная. Очень интересная локация, давайте-ка звоните Ларисе в Подмосковье, все у нее, конечно, расспрашивать. Но прежде гимн Авторадио. Никаких скучных гудков, посторонних мелодий, голосовых помощников, автоответчиков. Вот этих вот всех звуков, которые не гимн Авторадио. Как только услышим его, сразу же вручим 3000 рублей. Ну, а без него, ну, собственно, вообще, ну, как играть без гимна Авторадио? Ждем, конечно же, связи. Хотим дозвониться до Ларисы из Московской области. Узнать у нее все.
2: Хотите передать что-то еще?
0: Что такое происходит? Кто со мной разговаривает? Откуда эти голоса?
2: Это все?
0: А кто это?
2: Меня создали, чтобы помогать абоненту. Мое имя Мия, и я голосовой ассистент.
0: Я поняла.
2: Я отвечаю на звонки вместо него.
0: А не как волнуйся. Играть с тобой,
2: я
0: Мия?
2: Я передам ему все ваши сообщения.
0: Передайте, конечно, Ларисе в Подмосковье, что голосовые помощники мешают нам играть в «Много денег». Я о чем и говорю. Ну, вот это, конечно, здорово. Прогресс вот это все помогает нам оставаться, ну, не на связи, но хотя бы в курсе того, кто звонил, чего хотел. Это Авторадио, между прочим, Лариса вам звонит. Это игра «Много денег». Хотели отдать вам эти самые деньги, поговорить о вашей мечте, про квартиру вашу будущую. Ну, не сегодня получается, да? Ладно, надеюсь, в следующий раз в одном из суперфиналов, может быть, рулетка выберет ваш номер, будет вам квартира, да не где-нибудь, как вы пишете, а в районе метро Профсоюзная. Пока, получается, деньги в банке остаются нетронутыми, гимна мы не услышали. 17 тысяч рублей по-прежнему в розыгрыше. Запускаем авторадиорулетку. Напоминаю, проверьте свой мобильный. Ну, чтобы никто не отвлекал вас от исполнения вашей мечты. Ну, очень обидно, да, когда вот все как будто бы для вас, но этот еще помощник, такая она бодрая, прямо аж хочется сказать ей все, что я думаю. Ладно, я скажу вам, что у нас 5 суперфиналов в этом счастливом сезоне. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Реклама. В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+. Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341 321.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности – важнейшие задачи для отрасли. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, а также определить конкретные механизмы и меры господдержки, целевые показатели и ключевые ориентиры. Более половины граждан России в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товара. Треть россиян сталкиваются с искусственным интеллектом в навигаторах и картах, каждый пятый в играх и развлекательных сервисах. Аномальной жары в столице области не ожидается. Погода будет вполне комфортной и типичной для июля с температурой до плюс 28 градусов с возможными кратковременными осадками. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди, но они не будут затяжными. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Берег включает «хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
16: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
17: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
18: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
19: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. И ваше путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
12: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
13: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
15: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
16: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
17: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
18: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
0: Музыка

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подобнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.com.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минцифры объяснили порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Это следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно правилам, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если кредитная организация подтверждает, что клиент действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. После этого проверку проводит уже оператор связи. Именно он компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера был на его стороне.
0: Про кредиты.
2: В июне рынок кредитных карт в России вошел в фазу стагнации. Банки выдали 1 340 000 новых карт, что сопоставимо с показателями мая и апреля. Общий лимит по картам незначительно увеличился на 3%, достигнув почти 164 миллиардов рублей. А средний лимит на одну карту вырос до 122 000 рублей. Основная причина затишья на рынке – жесткая макропруденциальная политика Центрального банка. Подробнее о ситуации на рынке кредитных карт в беседе с Авторадио рассказал экономист Максим Черков.
3: Конечно, вот месяц к месяцу, наверное, такие вот серьезные тенденции отслеживать достаточно сложно, но с другой стороны, за последний месяц-два мы видим некоторое изменение ожиданий и игроков рынка, и компаний, и физических лиц относительно перспектив движения ключевой ставки. Она корректирует ожидания, поэтому, естественно, кредиты, в данном случае кредитные карты, они становятся просто чуть менее привлекательными для заемщиков. Кроме того, возможно, из-за проблем с топливом, да, которые, с моей точки зрения, решаются и достаточно успешно. Может быть, кто-то отложил путешествие, в том числе автомобильное или просто путешествие, решил не тратить чрезмерно, в том числе используя кредитные деньги.
2: Однако эксперт добавил, что это снижение выдачи кредитных карт никак не повлияет на общий тренд улучшения экономической активности граждан.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитию спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с убором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявлять генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека, чтобы скорректировать его диету.
0: Про нас.
2: Подавляющее большинство опрошенных россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели в зимний период. 40% опрошенных сказали именно так. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые есть в распоряжении газеты «РУ». Еще 37% стали есть овощи немного чаще по сравнению с холодным временем года. Ну а в качестве главных причин изменения рациона респонденты указали сезонность и появление большого количества свежих овощей на прилавках. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек, курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

что, до середины лета мы с вами добрались, и на оставшуюся половину планов как будто бы больше, чем было на прошедшие полгода. Да потому что лето — это маленькая жизнь. 15 июля на календаре, и самое время пробежаться по списку дел, поставить галочки напротив осуществленных и начинать уже исполнять задуманное вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Среда в нашем распоряжении. Делайте громче приемник. Классного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Керчь полностью обесточена после ночной атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Иван Кошель. По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все городские службы, передает ТАСС. На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, а также обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя ввели с 26 июня региональный режим ЧС для решения экономических вопросов. В Тихом океане у побережья Камчатки зафиксировали серию из 4 землетрясений. Об этом сообщает газета РУ со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Первые толчки магнитудой 4,5 произошли в 374 километрах от Петропавловска-Камчатского. Второе землетрясение оказалось самым мощным магнитудой 6, а расстояние до краевого центра составило всего 210 километров. О пострадавших и повреждениях не сообщается. В России за первые 6 месяцев этого года количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов 100 тысяч. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Минэкономразвитии подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Представитель ведомства уточнил, что только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-31%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решения о поездках все чаще принимаются спонтанно. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. «Балтика» безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. –

0: круглосуточно.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс» ИНН 352.

0: Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов.
2: 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely.fi. Смотрс.ком.
3: Продал дрель.
4: Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пунг.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
4: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
5: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
8: Покупай безопасно.
4: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ФСБ задержало в Тюменской области россиянина при подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий Югры. Действуя по указанию кураторов, он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. При попытке скрыться агент был задержан сотрудниками ФСБ в районе расположения схрона. Возбуждено уголовное дело.
0: Про льготы.
2: Минпромторг с отраслевым сообществом обсуждает возможность уменьшения субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей гибридов. Он может быть сокращен с 35 до 10%. Прежнюю льготу могут сохранить только для высоколокализованной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвестиционного контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Сильно ли изменит рынок электрокаров и гибридов, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
3: У нас сейчас электромобиль – это скорее такой люксовый вариант. То есть это не массовый какой-то автомобиль, который может приобрести, в общем-то, любой гражданин Российской Федерации. Поэтому скидка здесь не сильно повлияет. То есть человек может себе позволить электромобиль, то он его позволит. Большой скидкой, с маленькой скидкой, конечно, может быть, немного спрос изменится, но не существенно. И когда у нас появится какой-то именно массовый электроавтомобиль, вот тогда как бы рынок взлетит, будет активно развиваться. А пока это все еще такая игрушка, которая не для всех. И зачастую даже это не первый автомобиль в семье.
2: Добавлю, для предполагаемых в Минпромторге изменений сейчас формируется нормативная база, а вступление в силу нововведений будет объявлено дополнительно.
0: Про новые технологии.
2: Специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Об этом газете «Ру» рассказали в МФТИ. Для владельцев отелей «Курорт» такая конструкция снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. Высота зонта 3 метра, а площадь купола и область затенения 2 на 2 метра. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Проект уже получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям в размере 1 миллиона рублей.
0: Про рекорды.
2: В Иране побит очередной температурный рекорд этого года в городе Дехларане. 13 июля термометры достигли отметки 52,1 градуса. При этом 12 июля в том же городе зафиксировали 51,5 градус. Для Ирана это не абсолютный температурный рекорд. В 2017 году температура воздуха в Ахвазе достигла 53,7 градуса. Однако лето этого года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Для Западной Европы этот июнь уже стал теплым, а для всего мира уступил лишь 2024 году. Например, в Германии температурные рекорды обновлялись 3 дня подряд. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

все смешалось. Я, ты, он, она. Но согласитесь, какое же счастье просто быть собой. Это наша главная роль. Так что играем. Ну и, конечно же, делаем громче авторадио, ведь это к деньгам. Привет азартным слушателям. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Каждый день играем, а то и несколько раз в день. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И что делать? Присоединяться, конечно же. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним, спросим, кто пел, что пел, назовете, напоете. Отдадим весь банк. Там сейчас, кстати, 17 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры легко удвоит. 34 тысячи рублей на горизонте. У микрофона Олеся Соболева, а вы у нас самые счастливые слушатели. Удачи!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио дневники чемпионата мира, в студии Сергей Жирихин, а в финале Мундиаля – сборная Испании. Поединок с французами завершился со счетом 2-0, а уже сегодня второй полуфинал и игра вечного претендента на титул сборной Англии против действующего обладателя трофея – сборной Аргентины. Далее детали.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Матч сборных Франции и Испании ожидался как противостояние двух лучших команд турнира и едва ли не всеми назывался матчем, достойным финала. Есть легкое, глубоко субъективное ощущение, что прогнозы крепко переоценили одну из команд. Французы не вполне были похожи на себя. Первый удар даже не в створ, но в сторону ворот они нанесли на 36-й минуте. Кстати, уже уступая в один мяч, Ойарсабль реализовал пенальти за нарушение на Ламине Ямале. Лидер сборной Франции Мбаппе нанес свой первый удар только на 65-й минуте, а к тому моменту французы уступали уже в два мяча. Второй гол испанцев на счету Педро Поро. Далее были замены, попытки Навала от трехцветных, но счет остался неизменным. Мбаппе и Ко отправляются играть в матч за третье место, а испанцы в финал. Что же касается соперников испанцев по финалу, он определяется уже сегодня. Тут классика жанра. Англия против Аргентины. Британцы — это мощь, стандарты и тот самый фирменный английский футбол, где каждый навес — это мини-матч. Аргентина — это про магию в исполнении отдельного гения и коллективную волю к победе. Месси и компания умеют превращать обычную игру в спектакль. Тут и дриблинг, и неожиданные передачи. Сначала проигрываем, потом сравниваем, потом выигрываем. Весь спектр эмоций. Тактическая дуэль обещает быть огненной. Англия любит давить высоким прессингом, не давать сопернику спокойно дышать. Аргентина же старается играть через контроль и искать свободные зоны. А значит, будет пытаться поймать англичан на ошибках при выходе из обороны. Это как если бы бульдозер встретился с фокусником. Один давит массой, другой ловкостью и неожиданными трюками. Чем закончится, совершенно непонятно. История встреч между этими командами – отдельная глава футбольной саги. Тут и легендарные матчи, и спорные моменты, и эмоции, которые не утихают годами, но чего стоит хотя бы преснопамятная рука Бога в исполнении великого Диего Армандо Марадоны. В общем, готовьте нервы и чашки с чаем, ну или что вы там планировали себе наливать. Будет жарко и по-футбольному непредсказуемо. А к этой минуте у меня все. Сергей Жирихин, Авторадио, дневники чемпионата мира.
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
0: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола. Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Сильный дождь подтопил несколько районов Сочи. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». В Лазаревском районе река Ира поднялась до опасного уровня. Вода вышла на дорогу. В Дагомысе затопило участки проезжей части и дворы. Автомобили там передвигались с большим трудом. В Хостинском районе вода залила машины, припаркованные у домов. По прогнозам, дожди в Сочи могут продолжаться всю ближайшую неделю. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета.ру, каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. В середине июня покупки велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также фиксируют на электросамокаты и электровелосипеды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Терек включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков,
12: но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1270-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 5-0-3-7-7-3. Если сервис, то S-сервис.

0: Авторадио. Новости про
1: автомобили.
2: Друзья, приветствую. В России выросли продажи автомобилей с пробегом. В первом полугодии рост составил 21%, сообщают Вести. Больше всего спрос вырос на подержанные китайские машины. Также аналитики отметили заинтересованность клиентов в европейских авто. Повысились продажи американских брендов, корейских и японских марок. Что касается отечественных машин, то они показали рост продаж на 10%. Привлекательность вторичного рынка для автолюбителей становится актуальной, особенно на фоне роста цен на новые машины. На первый взгляд, у такой покупки больше рисков. За годы жизни с автомобилем может многое произойти. От небольшого ДТП до запрета на регистрацию. Однако современные технологии позволяют узнать полную историю владения еще до того, как будет оформлена сделка. Например, сервис «Отчеты Авто.ру» – удобный инструмент проверки истории владения и эксплуатации автомобиля при покупке, который аккумулирует сведения из тысяч источников. С его помощью можно узнать о количестве прежних владельцев, данные о пробеге, визитах на сервис, использовании в такси или каршеринге и об участии в иностранных аукционах. А встроенная суммаризация выделит ключевые моменты и подскажет, на что стоит обратить внимание или уточнить у продавца. Это лишь одно из технологических решений, созданных Авто.ру. 15 июля сервис отмечает свое 30-летие. Благодаря сервису за эти годы мы научились искать автомобили в интернете, и сегодня можем делать это быстро и безопасно. Автомобиль уже давно стал доминирующим транспортом во многих странах мира. Для большинства людей это прежде всего способ быстро и комфортно перемещаться. Личный транспорт дает свободу планировать маршрут и время выезда, что особенно ценно в плотном городском графике. На каком бы авто вы ни ездили, всегда соблюдайте культуру вождения и правила дорожного движения. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Последствия паводка ликвидируют в Свердловской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Свердловской области в зоне подтопления остаются более 360 частных домов. Силы МЧС продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В регионе развернуты пункты временного размещения. В них сейчас находится 67 человек. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родных и знакомых. На водных объектах функционируют временные гидропосты, из которых каждые 3 часа снимаются контрольные показания уровня воды. Спасатели ходят по дворам и оказывают необходимую адресную помощь. Для населенных пунктов, которые оказались в изоляции, организованы лодочные переправы. В то же время проводятся восстановительные работы в тех местах, где вода уже уходит.
0: Про инициативы.
2: В учебных заведениях необходимо наглядно оформить инструкции по спасению жизни. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. По мнению эксперта, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ. Однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками, умели останавливать кровотечение, обрабатывать ожоги, проводить сердечно-легочную реанимацию. Рыбальченко подчеркнул, что подробно схемы эвакуации при пожаре, чек-листы по оказанию первой доврачебной медпомощи должны располагаться на видных местах в каждом классе, чтобы алгоритм действия всегда был перед глазами.
0: Про ограничения.
2: Еврокомиссия порекомендовала ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом говорится в докладе экспертной группы, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен. В докладе предлагается запретить детям младше 13 лет самостоятельный доступ к социальным сетям и другим цифровым сервисам. Пользоваться ими можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, опекунов и учителей в образовательных учреждениях. В первую очередь необходимо определить, какие именно платформы наносят вред детям. Авторы подчеркивают, что факты указывают на соцсети, но есть и другие сервисы, не соответствующие возрасту и вызывающие зависимость. Психолог Софья Сулим в беседе с Авторадио объяснила, почему стоит ограничить доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом детям.
3: Они не дают возможность самостоятельно думать. Когда ребенок думает, у него мыслительные процессы задействуют все участки коры головного мозга. Это связано с памятью, вниманием, мышлением, воображением. Это все психические функции, которые развиваются именно через, во-первых, живую непосредственную деятельность в реальности, а во-вторых, через самостоятельное мышление. И если этот процесс игнорировать, просто потребление контента, поиск уже готовых ответов реально не дает возможность развиваться как следует. Если мы говорим в глобальном масштабе, то это действительно деградация личности, потому что личность не развивается в полноценного, мыслящего, креативного, творческого человека.
2: Добавлю, Россия тоже может ввести ограничения на использование социальных сетей и ИИ-чат-ботов для детей и подростков в ближайшие несколько лет. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А мы с вами не прощаемся, мы только до середины рабочей недели добрались, а вместе с тем мы до середины лета 2026 года. Вот это мы с вами разогнались, получается, что и полгода, что ли, мы прожили, и все это вместе каждый день. Давайте мы сделаем громче прямо сейчас. Любимое авторадио, запланируем какие-нибудь классные радости на сегодня, завтра, послезавтра, на выходные, да на каждый день, и проведем это время вместе. Олеся Соболева, у микрофона классной среды.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
1: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В перечень типовых государственных и муниципальных услуг включили выплаты за жилье, утраченное или поврежденное при чрезвычайных ситуациях и терактах. Как пишет ТАСС, такое распоряжение подписало правительство. Теперь гражданам смогут назначать средства на покупку, строительство или капитальный ремонт жилья. Выплаты предусмотрены, если дом пострадал из-за природной или техногенной чрезвычайной ситуации, теракта, а также при его пресечении. Оказывать такую услугу будут региональные и муниципальные органы власти. Сильные ливни, грозы, град и штормовой ветер ожидаются сегодня сразу в 8 российских регионах. Об этом предупреждает МЧС. Непогода затронет Приморский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, а также Свердловскую и Челябинскую области. Помимо прочего, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Порывы ветра могут превышать 25 метров в секунду. Возможны перебои с электричеством и связью, а также затруднения на дорогах. Среднестатистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за 2025 год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
1: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
5: Спонсор АО АБ InBev Эфес.
6: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Девочка,
12: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
13: Хороший фильм, мне понравился.
14: Мне тоже очень понравился.
15: Фильм
13: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
14: 6+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Температура воздуха днем и вечером плюс 23 градуса. Ночью опустится до плюс 16 и возможны осадки. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Трамп хочет сохранить право отменять санкции против России. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Американский лидер считает такие полномочия важным инструментом на переговорах с Россией. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. По данным «Нью-Йорк Таймс», незадолго до своей смерти сенатор Линдси Грэм считал, что смог договориться с Белым домом. После встречи с представителями администрации он заявил, что стороны согласовали новую версию законопроекта, которую готов поддержать Трамп. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и уран, а также другие вторичные санкции.
0: Про мошенников.
2: Летом мошенники активизировали схему с поддельными объявлениями о подработке для подростков, студентов и выпускников. Злоумышленники предлагают выгодные условия труда, но требуют плату за обучение и оформление в штат. На этом этапе жертва теряет деньги, а мошенники обрывают связь, пишет газета «РУ». Эксперты рекомендуют искать вакансии на крупных специализированных площадках, официальных сайтах компаний, а также проверять подлинность объявлений корпоративных адресов электронной почты рекрутеров.
0: Про школу.
2: Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, которые срывают урок. С 1 сентября в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действия педагогов в спорных ситуациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марину Коневу. Например, если школьник мешает объяснять материал одноклассникам, на первом этапе учитель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, педагог может привлечь ответственного за дисциплину сотрудника школы. Кроме того, о таких случаях будут обязательно сообщать родителям.
0: Про автомобили.
2: Основным цветом автомобилей, использующихся Федеральной службой безопасности для перевозки заключенных под стражу, должен быть черный. Это закреплено в требованиях, которые утвердило правительство. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, сообщает парламентская газета. По решению Кабмина за ФСБ закрепляется отдельная цветографическая схема. Контрастные полоски могут быть белыми, синими и красными. Также необходима надпись прописными буквами ФСБ России или пограничная служба ФСБ России и эмблема структуры. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Не надо лишних слов и не надо паники. Нужно просто назвать эту самую песню и забрать как минимум 17 тысяч из банка фирменной игры «Авторадио». Прямо сейчас кому-то из вас я, Владимир Бодров, предоставлю такую возможность.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются. Аж целых 5 ваших заветных желаний мы исполним в этом сезоне, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности раздадим вам частями. С нами по-прежнему наш генеральный партнер «Озонбанк», и благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от «Озонбанка». И, к слову, удвоить ваши шансы вам поможет специальная мечта-бот на сайте авторадио.ру. Ну и, честно говоря, все дороги сейчас ведут туда, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. А он, друзья, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать. И прямо сейчас мы сыграем на 17 тысяч рублей как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит в случае выигрыша. То есть по факту мы сейчас играем на 34 тысячи рублей. И чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Итак, рулетка остановлена. Она выбрала номер, который заканчивается на 94-25 и принадлежит Юле из республики Коми, которая очень хочет достроить летнюю кухню. Ну, если нужна кухня, значит, уже есть где-то участок. Насколько я знаю, как минимум одна сотка нужна для летней кухни. Сколько соток, где расположен участок, узнаем лично у Юли. Давайте наберем ее номер. И я очень надеюсь, услышим гимн «Авторадио» вместо гудков в качестве пропуска. Да, есть пропуск, есть гимн «Авторадио». 3000 рублей уже как минимум гарантированы. И есть ответ. Здравствуйте, прямой эфир «Авторадио». Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Как вас зовут? Юлия? Да, это я знаю. Юлия, здравствуйте. Алло. Юлия, здравствуйте.
2: А кто звонит?
0: Так, я слышу мужской голос. Можно, пожалуйста, Юлию услышать? Мы знаем, что номер на нее зарегистрирован. Еще раз?
2: А поподробнее можно? Хочется понять, о чем вы.
0: Так, а можем Юлию услышать? Не слышу.
2: Давайте я паузу возьму, чтобы подумать.
0: Нет, извините, пообщаться не получится, потому что номер зарегистрирован на Юлию. Если Юлию не может позвать, то, увы, пообщаться у нас не получится. Да, дорогие друзья, таким образом, гимн «Авторадио» все же прозвучал. Юлия получит как минимум 3000 рублей. И, скажу больше, генеральный партнер игры эту сумму удвоит, поэтому 6000 рублей на вашу карту «Озонбанка», Юлия, вы получите. Да, общаться с другими людьми мы права не имеем, друзья, таковы правила. Тем не менее, мы с вами летим дальше. Я напоминаю, что в следующем эпизоде мы сыграем уже на сумму, которая больше, на 19 тысяч рублей как минимум. И призываю вас, друзья, слушать эфир внимательно и брать трубку, когда мы вам звоним, лично отвечать и выигрывать много денег в эфире «Авторадио». В банке с этой минуты 19 тысяч рублей. Запускаю «Авторадио-рулетку». И суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио».

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 36 человек в Вологде повторно попались за вождением в нетрезвом виде. Еще 279 водителей получили административное наказание за отказ от медицинского освидетельствования и вождение в нетрезвом виде. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды на дорогах для снижения количества ДТП. В регионе установлены постоянные ограничения на время продажи алкоголя. В будни купить спиртное в магазинах можно только с 12 до 14 часов, а по субботам и воскресеньям с 8 до 23 часов. В праздничные даты продажа алкоголя категорически запрещена. За сутки в Вологде после подтоплений привели в порядок около 10 улиц. На профилактических работах задействовано 8 специалистов и 4 единицы специализированной техники. Для откачки воды используются вакуумные насосы, каналопромывочные машины, комбинированные машины и другая спецтехника. Проблемные адреса выявляются в ходе круглосуточного объезда городских улиц. Жители Вологды могут сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу МУП ЖКХ Вологды Горводоканал по телефонам 75 72 15 и 75 33 49. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
13: Авторадио.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спорт-Авто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

0: Реклама. Рекламно-информационная программа. Есть повод. На Авторадио.
1: Друзья, для многих автомобиль – это надежный друг и спутник. И теперь появился праздник, который позволит выразить чувства к своему железному товарищу. День любви к автомобилям. Как же возникла идея создания такого приятного повода, расскажет Антон Юхневич, директор по продукту «Автору». Антон, добрый день.
2: Добрый день. Мы в «Автору» подумали, что было бы здорово сделать праздник, который объединит всех любителей автомобилей, независимо от возраста, пола, опыта, профессии. И выбрали дату – это 15 июля.
1: А почему именно этот день?
2: Дата не случайна. 15 июля «Автору» празднует свой день рождения. В этом году нам исполнится 30 лет. Кроме того, 130 лет назад, в июле, был представлен первый отечественный автомобиль. На нашем первом логотипе, кстати, машина почти один в один повторяет его облик. Так что в одной дате сошлись и история самого сервиса, и история российского автопрома.
1: А сколько лет мы уже этот праздник отмечаем?
2: В прошлом году мы впервые отметили День любви к автомобилям, а в этот, юбилейный для «Автору» год, хотим заявить о традиции еще громче.
1: Ну что же, поздравляем «Автору» с 30-летием, а всех автовладельцев с новым праздником, с Днем любви к автомобилям.
0: Есть повод на «Авторадио». «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Голосование с терминалами на участках возможно только в Москве. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Организовать электронное голосование на избирательных участках ни в одном субъекте России, кроме как в Москве, пока невозможно, и поэтому нигде, кроме столицы, оно в ближайшей перспективе проводиться не будет. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Она уточнила, что московская система электронного голосования жестко привязана к информационной базе столицы и не предназначена для использования в других регионах. Я напомню, что выборы в Госдуму будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Подготовка к ним стартовала с 16 июня после выхода президентского указа.
0: Про лекарства.
2: Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. По его данным, в прошлый год корпорация поставила 102 тысячи единиц медоборудования для различных отраслей медицины, а также более 90 миллионов единиц расходных материалов. Но ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний.
0: Про Сочи.
2: В Сочи завершается ликвидация локальных последствий ночного залпового ливня. Обильное количество осадков привело к резкому подъему уровня воды на реках Центрального и Лазаревского районов. До опасной отметки он дошел на реке Кепш, а также на реке Бзугу. Скопление воды наблюдалось сегодня утром и в ряде подземных переходов. Подробнее о ситуации в городе во время ливня рассказала наша коллега из редакции «Авторадио Сочи» Ксения Есенина.
3: В некоторых районах дороги скрылись под водой настолько, что автомобилистам пришлось останавливаться и искать объезды. Одной из самых напряженных точек стал Дагомыс. Там река Ира поднялась до опасного уровня. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как вода переливается через мост. Пострадал также от стихии микрорайон Министерские озера. Также появились кадры, на которых видно, как сель разлил огромное озеро грязи, затопив дворы и придомовые территории. На трассе А-147 Джубга-Сочи движение не перекрывалось, но всю ночь дежурили мобильные бригады. Жители опасаются, что после серии сильных дождей могут начаться оползни.
2: Сейчас инфраструктура курорта работает штатно, серьезных повреждений нет, общественный транспорт ходит по расписанию. Однако экстренное предупреждение действует на всей территории Краснодарского края. По данным синоптиков, сильные дожди могут продолжиться и сегодня.
0: Про искусственный интеллект.
2: Более половины граждан в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации текстов. Для генерации контента это тексты, изображения и видео. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ностальгировать порой бывает очень и очень приятно, но потому как у нас на Авторадио движение только вперед, я, Владимир Бодров, призываю вас шагать в ногу со временем. Друзья, не забывайте, что сегодня нас можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать в наших социальных сетях и официальных каналах. Так что подписывайтесь на Авторадио и уже будучи в составе нашей дружной семьи, продолжайте ловить любимые хиты в эфире первого автомобильного.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
7: Предложение ограничено до конца июля.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
12: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
13: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
16: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В основных событиях к этой минуте. В Кремле внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Ранее стало известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп готов его поддержать. С 1 сентября российские магазины начнут автоматически штрафовать за продажу просроченных маркированных товаров. Об этом пишет РИА Новости. Нарушение будет фиксироваться прямо на кассе. После проверки постановление направят организации через личный кабинет на госуслугах, а после этого назначат штраф. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальностью. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Желтый уровень погодной опасности объявили сегодня в Московской области. По данным гидрометцентра, до 6 часов вечера в отдельных районах Подмосковья ожидаются дождь и гроза. В Москве аналогичное предупреждение будет действовать завтра из-за сильного ветра. При этом во второй половине недели погода в столичном регионе улучшится. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке, а вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
15: Вот можно было весь день играть.
16: Мир игр стал ее реальностью.
17: Я в игре.
18: Чего плачешь-то?
17: Ты же хотел поиграть.
18: Вот поиграешь.
16: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
19: 6+.
20: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
0: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США могут ввести санкции против 3 банков России и запретить импорт урана. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Новый санкционный законопроект США нацелен на полную финансовую изоляцию системообразующих российских банков. Документ требует от американского лидера ввести тотальный запрет на операцию со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, а также ввести санкции против Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Инициатива блокирует для этих кредитных организаций любой доступ к финансовой системе США. Американским физическим и юридическим лицам запретят открывать и обслуживать кор-счета для российских гигантов. В пакет ограничений также входит блокировка находящихся под юрисдикцией США активов и запрет на предоставление кредитов.
0: Про запреты.
2: Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Песков также прокомментировал слова президента Литвы о якобы планируемой атаке России на объекты в Прибалтике. По словам представителя Кремля, это лишь свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывать мозги своему населению и готовить его к дальнейшей милитаризации. Для этого, отметил пресс-секретарь, нужен образ врага, поэтому страны региона продолжат втягивать военную инфраструктуру НАТО. Ранее министр культуры Латвии выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом военной обстановки.
0: Про электромобили.
2: В Китае средний срок службы электрокаров составляет менее 2 лет, всего год и 9 месяцев. Об этом сообщили СМИ КНР со ссылкой на отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей. Частая замена электрокаров объясняется быстрым устранением технологий. Машины, выпущенные 2-3 года назад, демонстрируют сниженный запас хода, низкую эффективность зарядки и ограниченную вычислительную мощность. Подробнее об этом Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: В Китае своеобразное отношение к современным автомобилям, тем более цены у них достаточно невысокие, примерно в 2-2,5 раза дешевле, чем у нас. Плюс у них государство на протяжении многих лет субсидировало покупку современного электромобиля или гибрида прямыми субсидиями или с помощью налоговых преференций. Сейчас прямые субсидии отменили, поэтому рынок немножко просел. Ну так вот, считалось, что если человек покупает себе новый электромобиль или гибрид, он может его поменять через 2 года, в общем, с небольшими финансовыми потерями, а для них, как и для многих русских, очень важно, чтобы это была самая последняя модель, чтобы это было с самыми последними функциями, причем они основное внимание уделяют не тому, какой мотор и как едет автомобиль, а тому, что этот автомобиль, условно говоря, может делать в электронном виде, потому что для них это в первую очередь гаджет.
2: Китай давно стал крупнейшим рынком электромобилей в мире, в том числе и в России. В числе брендов-лидеров вошли Geely, Xiaomi, Zeekr и Avator. Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

улыбайтесь, дамы и господа, как завещал нам тот самый Мюнхгаузен, друзья. И не забывайте, что ловить улыбку можно не только по классике в приемнике. К вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и даже такой гаджет, как умная колонка. Так что выбирайте то, что вам удобнее, делайте громче, а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимую музыку.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в российских регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, главе государства докладывают о паводках в Свердловской области. Там остаются потопленными больше 360 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. Напряженная ситуация сохраняется и в Оренбургской области. Вода зашла почти в 190 домов. Из опасных районов эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Пострадавших размещают в пунктах временного размещения и у родственников. Россиянам напомнили, на что обращать внимание при оформлении кредита. Как рассказал порталу news.ru эксперт Дмитрий Дворников, ориентироваться только на рекламную ставку не стоит. Реальная цена займа указана в полной стоимости кредита. Туда входят комиссии и обязательные страховки. Снизить переплату помогают более короткий срок и досрочное погашение. Перед подписанием договора также важно проверить, не подключены ли дополнительные платные услуги, а также убедиться, что ежемесячный платеж не превышает 30% дохода. Число поездок по России в первой половине года сократилось на 3%, до 40 миллионов путешествий. Как пишут ведомости, в Минэкономразвитие подтверждают охлаждение туристического рынка. Только в июне количество бронирований снизилось примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. По данным туристических сервисов, продажи туров упали еще заметнее, от 10 до 31%. Эксперты связывают это с желанием россиян экономить. Поездки все чаще планируют в последний момент, а длительным отпускам предпочитают короткие выезды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк, пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Терек включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
13: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Фильм нам очень понравился, прям супер.
18: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
19: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам до конца дня нужно уплатить НДФЛ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Для россиян, которые сдали декларацию 3 НДФЛ за 2025 год, суммы налога к уплате сегодня истекает последний день для уплаты. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, подпадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает. Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина рассказала Авторадио о последствиях неуплаты.
3: Если не платить налоги вовремя, образуется недоимка. Федеральная налоговая служба в этом случае начисляет пени, которые составляют 1/300 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Дальше подключаются штрафы. За неумышленную неуплату спишут 20% от суммы долга. За умышленную, то есть когда платежи, например, намеренно игнорировались, уже 40%. Если налогоплательщик не отвечает на запросы налоговые, не приводит пояснения, то в этом случае штраф увеличивается до 20 тысяч рублей. Если долг копится, то Федеральная налоговая служба может в этом случае уже обращаться в суд. Приставы заморозят счета, направят требования работодателю для удержания суммы из зарплаты, ну, либо распродадут имущество. А если недоимка превысит 2 миллиона 700 тысяч рублей за 3 года, то наступит уголовная ответственность с реальным риском ареста личных активов.
2: Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежные документы и оплатить налог с помощью сервиса ФНС. Также это можно сделать в личном кабинете физлица, в личном кабинете индивидуального предпринимателя, кассах региональных подразделений МФЦ и едином портале государственных и муниципальных услуг.
0: Про топливо.
2: Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин сообщил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также отметил, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики.
0: Про столицу.
2: Москва переходит в красную зону цветения, предупредили синоптики и аллергологи. Завтра, 16 июля, в столице прогнозируется высокая активность пыльцелипы, полыни, сорных трав и злаковых растений, сообщается на сайте МКРУ. Карта цветения по этим растениям полностью перейдет в красную зону, что означает максимальный уровень аллергоопасности. Концентрация пыльцы в воздухе может вызвать тяжелые аллергические реакции даже у тех, кто обычно переносит этот период относительно легко. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой, аллергией в анамнезе стоит ограничить пребывание на открытом воздухе в утренние и дневные часы, советуют медики. Они также рекомендуют использовать защитные маски и антигистаминные препараты, проводить влажную уборку в помещениях для снижения концентрации пыльцы в воздухе. Но высокий уровень аллергоопасности сохранится как минимум до конца недели. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Компании с Авторадио оставаться на позитиве и движе сам Бог велел, потому что в этом году мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и буквально исполняем ваши заветные желания. Друзья, понятное дело, каждый мечтает о чем-то своем. Кто-то квартиру хочет, кто-то машину, кто-то желает отправиться в путешествие. Так вот, для Авторадио нет ничего невозможного. 2 из 5 заветных желаний мы уже исполнили. Совсем скоро исполним 3-е, поэтому если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Зайдите на сайт Авторадио.ру. Расскажите нам, о чем именно вы мечтаете, замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется уже собственным шансом, как на мечту, так и на 19 тысяч, что в банке сейчас, внимательно слушайте эфир первого автомобильного. В нем все так же Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Крыму на 75% снизили плату для арендаторов госимущества. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, льгота действует для организаций и предпринимателей, которые заключили договоры до 1 июня. Она распространяется на объекты, где производят продукты и напитки, а также на гостиницы, санатории, детские лагеря и кинотеатры. Перерасчет проведут автоматически, дополнительные соглашения не потребуются. Помимо этого, бизнесу предоставят отсрочку по аренде земельных участков. Она затронет, в частности, сельское хозяйство, туризм, общепит, промышленности и энергетику. Число квартирных краж в России за последние 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Как пишет парламентская газета со ссылкой на данные МВД, в первой половине 2006 года было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, а за 6 месяцев этого года всего около 4 тысяч. Ведомстве связывают такую динамику с работой полиции и развитием технических средств защиты жилья. В целом уровень преступности также снижается. За первые 4 месяца года число зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 17%, а тяжких и особо тяжких – на 20%. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди основных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути, а также доступность топлива. Многие пересаживаются на велосипеды и другой личный транспорт. В середине июня продажи велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Также высоким спросом пользуются электросамокаты и электровелосипеды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
1: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
3: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянам следует соблюдать осторожность в Персидском заливе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: МИД призывает россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина – эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства сказано, что следует избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе ракетных ударов или атаки дронов нужно укрыться в безопасных местах.
0: Про деньги.
2: В Центральном банке сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. В первой декаде июля она увеличилась по сравнению с предыдущей и составила 12,79% годовых. В третьей декаде июня на уровне 12,76% она была. Во второй – 12,86%. Это следует из материалов регулятора. Анализ проводился по предложениям 10 крупнейших банков России, привлекающих наибольший объем депозитов.
0: Про торговлю.
2: Товарооборот Китая и России в январе-июне 2026 года увеличился почти на 26% в годовом выражении до 134 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС. Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос примерно на 28% до 60 миллиардов долларов. Импорт из России увеличился на 23% до 73 миллиардов. Экономист Василий Колташов рассказал Авторадио о плюсах и минусах развития торговли между этими странами.
3: Рост импорта в российскую экономику из Китая происходил главным образом за счет повышения поставок промышленного оборудования, электроники, ну и, естественно, потребительских товаров. Спрос на все эти виды продукции со стороны российских потребителей, как фирм, так и домашних хозяйств, остается достаточно высоким. На фоне ограничения канала поставок с Запада происходит постепенное замещение товаров, которые мы привыкли покупать из других стран. С другой стороны, импорт в Китай из России, он тоже увеличился. Здесь есть и некоторые неприятные моменты, например, связанные с тем, что мы поставляем в Китай алюминий, а к нам везут уже китайскую алюминиевую продукцию, потому что алюминий для российских покупателей стоит дороже, чем для китайских покупателей.
2: По словам эксперта, товарооборот между Россией и Китаем будет оставаться объемным и развиваться дальше.
0: Про школу.
2: Учитель больше не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С 1 сентября в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действий педагогов в спорных ситуациях, пишет РИА Новости. Например, если школьник мешает объяснять материал одноклассникам, на первом этапе учитель ограничится устным замечанием. Если это не сработало, педагог может привлечь ответственного за дисциплину сотрудника школы. Кроме того, об этом обязательно расскажут родителям.
0: Про погоду.
2: В гидрометцентре назвали сроки установления в Москве погоды без осадков. Этот период начнется в столице Подмосковья 17 июля. В пятницу в регионе ожидается до плюс 24, в субботу в Москве воздух может прогреться до 27 градусов, по области до 28. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, ночью около плюс 16, днем плюс 29. В четверг на территорию Центрального федерального округа пересечет холодный атмосферный фронт. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Звук поставь.

0: моя.
1: Юность, прекрасное, беззаботное время, когда можно и звук на всю, и не спать целую ночь, как в песне. В общем, жить на все 100%, что называется, друзья, и обязательно слушать при этом Авторадио. Сегодня для этого даже приемник не нужен, потому что мы доступны и в плеере на Авторадио.ру, и в умной колонке, и в нашем официальном мобильном приложении. И да, какой бы способ вы ни выбрали, от меня, Владимира Бодрова, большой вам привет и море любимой музыки в продолжении эфира первого автомобильного. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих, передают Вести. Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников, а также стороны обмениваются списками пропавших без вести. МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут отменить с учетом малозначительности нарушения или крайней необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку и стоянку. Ранее такие случаи зафиксировали в Саратовской области. Два комплекса, которые выписывали постановление, прекратили работу с 1 июля. В российских школах предложили разместить на видных местах инструкции по оказанию первой помощи. С такой инициативой выступили в общественной палате, передает агентство ТАСС. Чек-листы могут объяснять, как остановить кровотечение, обработать ожог или провести сердечно-легочную реанимацию. По мнению авторов идеи, такие памятки должны находиться в каждом классе, как схема эвакуации при пожаре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
5: Спонсор АО АБ «InBev FS».
6: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля. На парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
11: Категория 6+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Донецке без света остаются 90 тысяч абонентов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Донецке отключены 768 трансформаторных подстанций. Без света остались почти 90 тысяч абонентов. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Отключения произошли в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах. Проводятся восстановительные работы. В Екатеринбурге 3 самолета ушли на запасные аэродромы из-за сильной грозы, пишет РИА Новости. Лайнеры, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, приземлились в Тюмени и Челябинске, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово. Сегодня в Екатеринбурге идет сильный дождь, ветер вырывает деревья и крыши домов. В некоторых районах фиксируются перебои с электричеством.
0: Про школу.
2: С сентября этого года в школах будет действовать перечень правил, применимых при нарушении учеником дисциплины. Так учитель сначала может сделать школьнику замечание, при повторном инциденте привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок установило Минпросвещение. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио объяснила, почему дети срывают уроки.
3: Ключевой момент. Если ребенок срывает урок, то надо понимать, что за таким поведением вскрываются абсолютно разные мотивы. То есть есть такие ученики, которые добиваются внимания и признания одноклассников. То есть через это они повышают свой авторитет как бы за счет учителя. Другой ученик, он срывает страх неуспеха. Например, ему сложно обучение по этому предмету, и таким образом он готов лучше прослыть таким этим главным хулиганом, чем показать, что не понял материал. Иногда это какая-нибудь накопленная тревога, да, там семейный стресс. Здесь самое главное, что должен понимать учитель, а самое главное, что это должна работать как система, что действительно учитель не может и одновременно вести урок и заниматься, ну, скажем так, терапией ребенка, а при этом не выяснять причину срыва урока тоже неправильно. Поэтому это действительно система.
2: Отмечу, как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственный за соблюдение дисциплины педагог проведет с учеником профилактическую беседу.
0: Про льготы.
2: Программа льготного лизинга в 2026 году остается одной из самых востребованных мер государственной поддержки для бизнеса. Это делает возможным приобретение новой российской техники, включенной в спецреестр со скидкой на авансовый платеж. Субсидия составляет от 10% стоимости в зависимости от категории. Участвуют только аккредитованные лизинговые компании. В июне список моделей, подпадающих под льготы, расширили, добавив в него в том числе G-Land J6. Это современный компактный кроссовер нового российского бренда, который подходит и для решения повседневных бизнес-задач в городе, и для дальних корпоративных поездок. Добавлю, в этом году по программе льготного лизинга малый бизнес может получить более 3 миллиардов рублей. Всего до 2030 года будет выделено не менее 18 миллиардов рублей льготного лизинга. Официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей и 49 копеек. Курс европейской валюты в этот день 88 рублей 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Широка страна родная, но в какой бы точке нашей необъятной, в каком бы уголочке нашей необъятной вы не проживали, у вас есть все шансы исполнить свою мечту с помощью авторадио. Продолжается счастливый сезон нашей фирменной игры. Мы активно раздаем деньги, также активно исполняем ваши желания, поэтому если у вас тоже есть заветная мечта, поделитесь ей на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш наслаждайтесь хитами, которые я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить.

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган». И всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
14: Ищи!

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+. Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Почти 45 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 23 города. Поддержать Вологду и проголосовать можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для этого потребуется авторизоваться на портале «Госуслуги». По итогам первого этапа будет сформирован список из 8 городов-финалистов. Конкурс «Культурная столица России» проводится с 2023 года. Вологда дважды выходила в финал проекта. В 13 дворах Вологды проходят работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». План благоустройства на этот год выполнен на треть. Ранее представители подрядной организации совместно с жильцами провели приемку территории на Суханской, 15. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на masloauto.fitauto.ru.
14: Берег включает «Хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсика.
17: Но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
18: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
19: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+».
20: Авторадио.

такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Визовый центр Италии в России вводит биометрию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 20 июля визовый центр Италии в России объявил о введении биометрии для заявителей из регионов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания. То есть, когда заявители используют измененные регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе. Нововведение коснется только тех, кто подает документы в индивидуальном порядке.
0: Про происшествие.
2: В Ленобласти за поджог автомобиля полиции задержан подросток. Преступление произошло около ОВД во Всеволожске. Таковы данные управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Парень был завербован в мессенджере неустановленными кураторами, по заданию которых выполнял разные поручения в нескольких городах России. Возбуждено уголовное дело о теракте.
0: Про работу.
2: В России все больше компаний отказываются от требования портфолио. Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует не реальные навыки специалиста, а умение эффективно себя презентовать. Руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова рассказала Авторадио о том, на что смотрят работодатели при приеме на работу.
3: Теперь акцент смещается на более практичные и проверяемые вещи. Например, практические задания или тестовые, которые раньше воспринимались как нечто неважное, сейчас это одна из действительно замен портфолио, и кандидатам дают задачи, максимально приближенные к реальным бизнес-ситуациям. Все чаще такие задания выполняются прямо на собеседовании, чтобы работодатель мог увидеть, как соискатель мыслит, решает проблемы в режиме реального времени и как он готов к каким-то, возможно, стрессовым ситуациям. Реальные навыки и компетенции – это то, что сейчас выходит в топ по вниманию и востребованности у работодателей. Рынок труда смещается в сторону оценки того, что человек реально умеет, а не того, на какую должность он там занимал или какие проекты он когда-то давно делал. Ну и, конечно, третий пункт – это потенциал и готовность учиться.
2: Как пишет газета.ру, с развитием нейросетей и искусственного интеллекта, а также сервисов для оформления создать убедительный кейс стало проще. При этом по красивой презентации не всегда можно понять, какую роль кандидат играл в проекте, насколько самостоятельно принимал решения и действительно ли достиг заявленных результатов.
0: Про туризм.
2: В России за первое полугодие количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. В Минэкономразвитии подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Как пишут ведомости, только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении.
0: Про погоду.
2: В МЧС предупредили о дожде с грозой в столичном регионе. Эти погодные явления ожидаются в Подмосковье до конца дня. Как сообщили в областном главке ведомства, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призывают граждан быть осторожными на улице. Ранее в московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей и 96 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
5: Ты решил вспомнить устный счет?
4: Я его и так помню. Но считать не до отпуска никто мне не запретит.
5: А никто и не запрещает. Ты только, ну, предупреждает от нас. Захар, например, всегда предупреждает, когда ему в голову забретает какая-нибудь мысль.
6: Ну, всегда предупреждаю, но не сегодня. Мне лень.
5: Почему?
6: Да у меня праздник, сегодня день русской лени.
4: А.
6: Вот мне и лень.
4: Мне кажется, этот праздник у тебя каждый день.
6: Вот не всегда, но спорить с тобой лень.
5: Слушайте, ну мне вот не лень рассказать, что буквально через 15, ну если уже говорить о программе сегодняшнего нашего вечера, то буквально через 15 минут к нам в гости с премьеры придет молодая, очаровательная, талантливая певица, а также автор песен «Найди». Будем слушать премьерную композицию.
4: А мне вот не лень сказать, что пора уже начинать наше шоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин,
5: Гордеева и...
6: Не лень.
4: Ну и Захар, конечно же. Так что мы начинаем, друзья. Сегодня отправимся с вами в автопутешествие. Но, собственно, обо всем по порядку. Итак, мы готовы? Вы готовы? Тогда
5: да.
4: Мы начинаем. Поехали!
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: что, Брагин уже начал считать дни до отпуска. Мы тоже, давно? Кстати говоря, я согласен.
1: Можно подумать, вы не мечтаете об отпуске.
0: Мечтаем и считаем тоже дни. Раньше считали недели. И вот, друзья, радостная новость. Поскольку, как известно, ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг, следить за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал какого-нибудь хорошего отеля. Так вот, радость, вот гордость берет за наших студентов. Студенты Московского физико-технического института «Физтех» нашли решение этому неудобству. Они разработали прототип умного зонта, который самостоятельно будет отслеживать движение солнца и, соответственно, передвигаться для того, чтобы всегда была тень размером 2 на 2 метра, а, соответственно, высота конструкции 3 метра, так что совершенно она не будет никому мешать.
1: А физтеху больше делать ничего?
0: Это другой разговор. Решают. Нет, ну, по идее, они работают на индустрии гостеприимства, и владельцы отелей и курортов, естественно, будут довольны и будут с удовольствием, надеюсь, покупать такие разработки.
1: Не знаю, смотрю я, что сейчас современные студенты дипломы на какие темы пишут. Ну, смешно. Вот кто-то вот про зонтик, вероятно, защитился. Вполне возможно.
2: Что, и такие темы тоже нужны?
0: Нет, ну, это не дипломы, а может быть, это как курсовые.
2: Понятно. Голым здесь не место.
0: Боже, это ты про пляжи?
2: В России могут появиться штрафы за выставление на показ неодетых манекенов.
1: Ой, да. Иной раз посмотришь на манекен, ужас. Потом снится.
2: И это ты сейчас...
0: Серьезно?
1: Серьезно, ну какие страшные манекены бывают.
2: А, видели? Я тебе про голых манекенов.
1: Только они голые, страшные. Да, ужас.
2: Слушайте, это мнение общественного деятеля, политтехнолога Вадима Попова. Эксперт пояснил, что демонстрация анатомических точных фигур без одежды может вызвать у детей вопросы, к которым родители могут быть не готовы. Так что, родители, будьте всегда готовы.
1: Ой.
2: Вместе с тем общественник высказался и по поводу выставления манекенов в провокационных позах. По его словам, если они стоят рядом с детскими учреждениями, это может быть расценено как нарушение общепринятых этических норм. Ранее с похожим предложением выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, призывавший ввести штрафы за размещение фотографий в купальниках на аватарках в соцсетях.
0: А купальники
1: слушайте,
2: нет, мы не пуритане называется.
1: Вот, они знают вообще, что дети у нас уже давно так...
2: Знают больше.
1: Да, я помню, я «Игру престолов» смотрел, там много же сцен всяких. Я такой, о, быстрее остановить, там, закрыть экран, дочь проходит мимо. А, сейчас будет вот эта прикольная сцена. Я говорю, ты смотрела, что ли? Она говорит, конечно.
2: Папа, есть... будут вопросы, обращайся.
1: Да, дети уже раньше нас все это видели. Друзья, помните вы свой первый автомобиль?
2: Вот конечно.
0: Я помню.
2: Конечно.
1: Да. Ну, у тебя Volkswagen зеленый,
2: да? Старый зеленый Volkswagen. Да?
0: 2108 восьмерка.
1: У тебя восьмерка.
0: У которой регулярно просаживались двери.
1: Вот для большинства из нас первая машина – это что-то важное и запоминающееся, естественно, на всю жизнь. И судьба первых складывается очень по-разному. Некоторые оказываются намотанными на столб, некоторые стали жертвами тюнинга на последние деньги, некоторые прекрасно ездят и по сей день или стоят в гаражах красиво. Более половины всех опрошенных россиян, 60%, приобрели свой первый автомобиль на вторичном рынке. Пятой части респондентов машина досталась от родственников или знакомых, и только 13% приобрели ее в автосалоне. Вот выяснилось, что самый популярный у россиян первый автомобиль. Та-дам! Лада-седан белого цвета. Для 70% респондентов первым автомобилем ожидаемо стали модели отечественного производства. И вот сегодня, кстати, отмечается День любви к автомобилям, поэтому мы решили узнать о вашей первой машине, как она у вас появилась, какие ситуации вы с ней попадали, может, у кого-то этот автомобиль до сих пор первый друг. Рассказывайте.
2: До сих пор верный друг.
1: Да.
0: Друзья, пишите ваши истории на номер +7 915 459 2020. Ну и, конечно же, это СМС, это мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК. И что самое главное, автор самой интересной или оригинальной истории получит автопылесос.
2: Партнер лайв-чата ООО «Автору». Сервису 15 июля исполняется 30 лет. Все это время он объединяет людей, которым интересны автомобили, независимо от водительского опыта, возраста или профессии.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
13: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
14: Солнце, пляж.
15: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
14: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
15: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
16: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
17: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
18: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
19: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в дилерском центре.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
8: 21 в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
20: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: всегда, но не для каждой футбольной драмы. Есть год спустя, есть ночь спустя. Так что да.
1: Мужчины, крепитесь, ничего.
0: Посочувствуем, посочувствуем, да. Ну а сейчас приятный сюрприз.
2: На Авторадио.
1: У нас в гостях молодая, очаровательная, популярная исполнительница, она же автор текстов, она же композитор Найди. Добрый вечер!
3: Добрый вечер!
4: Привет, привет, привет, привет!
1: Нам же разрешено называть тебя Надеждой?
3: Да, конечно.
1: Надей.
3: На земле меня зовут так, да.
1: Понятно, мое земное имя. Надь, давно не виделись, где-то 2,5, почти 3 года.
3: Да нет.
0: Где ты пропадала все это время?
1: Ну, плюс-минус.
3: Ну, плюс-минус, но мне кажется, я...
1: Была у вас в прошлом месяце.
3: Я вообще к вам похаживаю, просто меня не видели.
1: Как?
3: Душой.
0: А, душой похожу.
1: Ну, слушай, ну ты...
0: Я думал, почему поскрипывает дверь по ночам? А это Найди приходит.
1: А ты здесь ночуешь, что ли?
0: Или у тебя по себе приходит?
1: Ну, смотри, за это время мы успели поменять студию.
3: Да.
1: Как тебе, да?
3: С новосельем вас.
1: Да,
3: спасибо.
0: Спасибо.
1: А ты за это время вообще успела много чего сотворить хорошего и красивого. А я всем сообщу, что Найди провела уникальное музыкальное исследование на тему «Куда уходят кошки».
3: Да.
1: Надь, расскажи, этот же трек с этим милейшим названием, он какой-то снискал бешеную популярность в сетях.
3: В ТикТоке начало вируситься это видео, я сама проснулась, увидела, улыбнулась и стала еще больше снимать вот этих модных рилсов на эту тему.
1: То есть кошки все-таки...
3: Кошки и дети. Ну,
0: это
3: и
0: беспроигрышный
3: люди.
0: Вариант.
3: Да, кошки правят миром.
0: Ну, а потом собаки еще есть.
3: Кстати, ну, это уже в пути песня.
0: А.
1: Отлично. Слушай, а у тебя самая кошка, по-моему, кот?
3: Да, да.
1: Расскажи, какой?
3: У меня кот Мерзик. Лысый.
1: Мерзик.
0: Это сфинкс который?
1: Мерзик, это слово то, что он мерзнет или мерзик?
3: От всего слова. Вот, ну, и мерзик,
1: все, что
3: и
1: вам
3: мерзнет.
1: Слышится,
0: то есть
1: да?
0: Хороший характер у кота, я так понимаю, да?
3: Да, мы с ним вместе смотрим на звезды, в прямом смысле слова. Да. Пишем песни, да. Мой соавтор.
0: Прекрасно. Так, а что потом? Парни, чай, я так понимаю, тоже все с Мерзиком написано, тоже успешные песни, кстати, да, которые полюбила публика. Надь, скажи, а вот после композиции, которая уже принята на ура, сложнее или легче сочинять новые песни?
3: Ой, я вот таким как бы не меряюсь, да, вот так не думаю об этом. Я просто понимаю, что бывают разные периоды, когда приходят песни, которые больше отзываются зрителям, когда приходят песни, которые чуть меньше услышаны, да. Но тем не менее.
0: Которые еще пока не поняты, возможно.
3: Кстати, да, у каждой песни есть свое время, но я принимаю просто поток. У меня нет такой задачи писать, ну, чтобы как-то. У меня есть задача принимать вот и наиболее честно проявлять себя в этом. То есть потоки принимать песни.
0: Ну, ну, понимаем, да,
1: понимаю.
0: Что сверху...
1: Мы уже согласны.
0: Вдохновение это называется.
3: Да, вот самое... Не меняя ничего причем. Ага. Вот прям как приходит, так и выпускать. Вот прям ни строчки я не меняю.
4: Ну, про твое авторство и, соответственно, соавторство Мерзика мы уже поговорили. Давай хоть напомним всем, что Найди является артисткой музыкального лейбла
1: Velvet
4: Music. И совсем скоро у этой большой музыкальной семьи важное событие Velvet Fest грядет.
3: Velvet Fest, да, у нас
4: да,
3: будет.
4: Да, давай приглашай нас, вообще приглашай всех.
3: Дорогие друзья, приходите на наше самое уютное событие этого лета, наш семейный Velvet Fest 16 августа в саду Эрмитаж будет по любви, от души. Берите с собой свою семью, своих друзей, своих
4: котов.
3: Животных и котов. И приходите, споем вместе. Я тоже там буду петь. И все наши самые лучшие артисты нашего лейбла будут там.
0: Ну, это такой ежегодный же уже событие.
3: Ежегодный,
0: да.
3: Конечно. Ежегодный,
1: традиционный,
3: да.
1: Семейный,
3: да.
1: Большой, вельветовский.
3: Летний, веселый и сердечный.
1: Надь, теперь давай к твоей премьере. Новый трек «Звездочка» написан, притом совместно с Кириллом Павловым, тот самый, который написал для Владимира Преснякова «Слушай тишину, ты у меня одна, все нормально» и другие.
3: Вот такой, да.
1: Каково это писать вдвоем?
3: Это очень интересный опыт, честно. И всегда скрещиваются две разные энергии. Я приветствую такое, и когда мне попадает вот это для меня не впервые, второй раз, кстати, я пишу с кем-то, и я всегда открыта этому, это очень интересно, вы сейчас услышите.
1: Так, давайте послушаем. Итак, новая композиция «Звездочка».

0: Какая приятная песня.
1: Найди, да слушай, в самом хорошем смысле несовременная песня. Вот я бы так сказала. То есть мне настолько какая-то такая лирика, какая-то такая действительно, которая вне времени, вне трендов и так далее. Найди была у нас в гостях премьера «Звездочка». Слушайте, скачивайте, дарите друг другу замечательную, красивую песню. Спасибо большое.
2: Благодарю. Спасибо.
0: До встречи на фестивале.
3: До встречи, приходите
0: пока.
3: К нам.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы с 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
13: Только второй.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
18: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
4: Авторадио.

0: чем я, о спорте. Поскольку в ближайшую субботу в столице пройдет женский фестиваль спорта.
1: Кто о чем, а ты о женщинах?
0: Либо так.
1: Подожди, женский фестиваль.
0: Именно так.
2: А мужикам что делать, я не понимаю.
1: Подожди,
2: когда?
1: А что за феминизм такой у нас начался? Когда это открылось в России?
0: Изначально уже это не первый, кстати, женский фестиваль спорта. Именно так. А в парке Музеон он пройдет.
2: Имени Клары Цеткин.
0: Будут расстелено невероятное количество розовых ковриков. Там будут занятия йогой, растяжкой, сайклингом, бегом. Танцевальная программа, другие виды спорта.
2: Но посмотреть-то хоть можно?
0: Абсолютно.
1: Билеты покупайте.
0: Нет. Во-первых, нужно зарегистрироваться, пройти регистрацию для того, чтобы посетить интересующие лично, допустим, тебя, Татьяна, какие-то занятия, кружки и секции. Но самое главное, здесь нужно понимать, что устроители фестиваля хотели сделать даже не вот такой вот феминистский, да, форум, а просто а-ля такой женский клуб, где было бы интересно всем. Помимо спорта, там будет невероятное количество дизайнеров, экспертов по косметологии и другим женским всяческим заморочкам.
1: А также производители розовых ковриков.
2: Приблуды это называется.
0: Дело в том, производителей розовых ковриков нет. По поводу дресс-кода, в принципе, цвет, ты правильно завела разговор. А дресс-код даже будет. Предлагаются белые костюмы. И просят с собой, помимо воды и кроссовок, потому что переодеваться там будет негде.
2: Спортивный.
0: Это up to you, все зависит от погоды. Рекомендуется взять с собой хорошее настроение. Что интересно, будет также зумба, фитнес, бар. Не будет с обычным баром. Бар, который 2 R в конце, а также джампинг на батутах.
2: Подожди, а что такое бар с 2 R на конце? Это что такое?
1: Это ошибка грамматическая.
2: Нет, подожди, я не понимаю. Точно. Это что, новый вид спорта?
0: Это какой-то новый вид женского спорта, да.
2: Спортивная, нет?
1: Нет.
0: Мало того, там будет представить тренеры клуба, который называется «Бегаешь как девчонка». Это отдельный.
1: Это две ноги, одна коленка, я так понимаю.
0: Отдельный,
1: да?
0: Вид бега, который вот закидывают пятками, как бы не ровно, а вот в стороны. Обычно так девчонки бегают.
2: Ну и с косичками обязательно можно.
0: Ты знаешь, я не готов тебе сказать. И в этот, действительно, в этом у мужиков задается резонный вопрос. А куда деваться? Для нас, для мужчин, будет организовано невероятное количество тоже всяческих активностей. Будет организован игровые пространства для детей, будут всячески...
2: Подожди, для мужчин и для детей, ты скажешь?
0: Нет, я говорю, для мужчин, для мужчин и для детей будет организовано...
2: Шарики нырять!
0: Будут организованы, в том числе, и бассейны с шариками, будут организованы мини-футбольные поля, но принимать участие вот в этом вот женском фестивале спорта с зумбой, стретчингом, сайклингом...
1: И с баром, бар. Вот я нашла только барре.
2: Барре это на гитаре берут.
1: Нет, барре. Это фитнес-направление, которое сочетает элементы классического балета, пилатеса, йоги и функционально-силового тренинга.
2: Все в кучу.
0: Но ты понимаешь, что мы не пойдем с тобой на вот бар?
2: Слушай, у мужчин самая любимая программа на советском телевидении какая была? Правильно.
0: Да.
2: Аэробика по утрам. Все присаживаюсь как раз.
1: Припадали.
0: Здесь ты тоже можешь припасть.
2: Вот, я тоже считаю, что мужчины с удовольствием припадут.
0: В общем, если хотите посетить какую-то уникальную тренировку, то зарегистрируйтесь на сайте этого фестиваля. Так имейте в виду, стилисты Влад Лисовец, Алексей Сухарев, бизнес-вумен Полина Киценко будет рассказывать, как стать действительно успешной
2: девчонкой.
0: Бизнес-дама. Бренды косметики будут представлять, будут тоже представлены.
2: Да, так ощущение, что ты имеешь одежду. Отношение к организаторам. Так лоббируешь, вон прям.
0: Мы же должны пойти посмотреть.
2: Понятно.
0: Так что имейте в виду, должно быть интересно.
2: Ну, побежали.
3: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
9: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
10: Ищешь

0: Ну что ж, друзья, читаем сообщение о вашей первой машине. Первая машина как первая любовь, по сути.
1: Я люблю свою машинку, накачаю
2: шинку,
1: да, и прочие рифмы, приходящие в голову.
0: Да, друзья, кстати, напомню, что автору самой интересной истории мы вручим сегодня приз. Это будет автопылесос. Ну а партнер лайв-чата ООО «Автору» сервису сегодня исполняется 30 лет. 30 лет рядом с теми, кому близка автомобильная культура. Уже второй год подряд, 15 июля, «Автору» предлагает отмечать еще один праздник – День любви к автомобилям. Но мы это уже, собственно, и делаем в своем лайв-чате. Давайте
1: да.
0: изучать сообщение.
1: Ну, действительно, столько любви. Вот Инна вспоминает, конечно, я до сих пор на ней езжу. Что тут вспоминать? «Лада Ларгус» у меня, «Кросс» 2021. Года, новая, с салона, разбита в первой У. Дальше, к сожалению, у меня...

0: Инна не дописала. Ну, мы предположили уикенд, там, не знаю, первый угол. Ну, в принципе, так оно и бывает.
1: Что-то случилось
0: с первыми машинами, ну, как это говорят, надо же бампер оббить, да, на первой машине, а потом уже ездить.
1: Но, с другой стороны, Инна до сих пор на ней ездит.
0: Ездит, так, а что, бампер-то? Обычно этот бампер даже никто не чинит. Первый, который. Так на нем и катается.
1: Кое-кто и двери не чинит.
0: Ну ладно, сейчас уже будем.
1: Не-не-не-не-не-не. Я просто
2: это про кого?
1: Я про какого-то другого там человека. Анастасия пишет: о, это прям моя тема. Мой первый и пока единственный автомобиль, который я обожаю, купила сама. Мой верный Шкодик Фабия с механической коробкой передач. Это мой друг и товарищ везде и всюду. Люблю с ним путешествовать. Объездила практически всю Калужскую область. Была в Питере, Рязани, Москве, Туле, Великом Новгороде, Краснодаре. Первая дальняя самостоятельная поездка состоялась в Анапу. Самый лучший автомобиль. Экономичный, вместительный, достаточно быстро. Нет джип, но очень стремится к этому. Так что авто – огонь. Так.
2: Оксана дальше, она из города Волжский, что в Волгоградской области, пишет следующее. Мой первый автомобиль появился в 2001 году. Дело в том, что мой парень хотел купить мне ВАЗ-2108, восьмерку. Но случилось так, что я разбила его новенькую пятнашку. Потом он ее отремонтировал и подарил мне. А вот ее я все-таки продала в 2009-м. Но 8 лет откаталась.
0: По наследству досталось, в общем, получается. Да. Ну, еще одно сообщение. Первая машина была семерка «Лада». Вот БТРчик. Мне ее подарил мама с отчимом. Был сюрприз. Доча, мы подъезжаем, выходи, возьми паспорт. Вот даже не задумывался, зачем паспорт нужен. Привезли в салон, спросили, нравится. Я в шоке. Она, красотка, на постаменте стояла, беленькая. Ну, нравится, конечно. Дальше было как в сказке. Оно было, но я не помню подробностей. Отчим домой на стоянку пригнал, и я любовалась, глядя в окно. Потому что на права еще тогда только училась. Расставание с моей красоткой было больное. Но сейчас «Шевроле». АВЛ, механика. Вот такая вот трогательная история от Ирины, за что ей и всем остальным большое-большое спасибо. Наш лайв-чат только начался, и так сегодня у нас день любви к автомобилям. Так что если у вас есть любовь к вашей первой, вспоминайте про нее. Плюс 7-915-459-2020. Еще раз напомню, что сегодня у нас подарок автопылесос.
3: Лайв-чат. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Из-за нелегальной заправки в Ростовской области сгорели несколько машин. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Ростовской области на подпольной автозаправочной станции сгорели 7 автомобилей, один человек пострадал. Причиной возгорания стала кустарная заправка машин в необорудованном месте. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в Неклиновском районе. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Спасатели потушили огонь.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Тамбова введены временные ограничения. Он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом рассказали в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
3: Про здоровый образ жизни.
2: Нутригенетику будут внедрять в систему здорового питания россиян. Как пишет ТАСС, подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью биохимии питания. Такой подход позволит выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека, чтобы скорректировать его диету. Разработкой соответствующих рекомендаций займутся Роспотребнадзор, Минздрав, а также Миноборнауки совместно с региональными властями. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с корреспондентами Авторадио подробнее рассказала о нутригенетике.
4: Невозможно сделать, на мой взгляд, все и сразу. По персонализированному питанию нутригенетика – это все-таки научный прорыв, но его массовое внедрение, оно все-таки упирается в экономику и кадры. Генетический тест, он стоит достаточно больших денег. Его интерпретация требует квалификации от врачей-нутрициологов новое поколение, которых сейчас пока еще критически мало, потому что нутрициологи только начинают учиться врачи. Важно не превратить это в какую-то элитную услугу, и массовый охват, наверное, возможен только через создание государственных программ, алгоритмов, где рекомендации уже будут даваться даже не только на основе генов, но и на основе каких-то простых биомаркеров, таких как глюкоза, инсулин, микробиота, уже доступных в поликлиниках.
2: Напомню, ранее стало известно, что в России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Отмечается, что одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику.
3: Про исследования.
2: Более половины граждан в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают примерно 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну и снова здрасте, здрасте.
2: Добрый вечер.
3: Здрасте, здрасте.
1: Продолжаем, да, и сейчас будем говорить о ваших желаниях. Это естественно, потому что впереди игра «Много денег» буквально через пару минут. И, ну, не ошибусь, если скажу, что одно из главных желаний наших радиослушателей — это, конечно же, новый автомобиль.
2: Конечно.
1: Многие
2: же
1: об этом пишут. Сначала, вот первое место — это квартира, пожалуй.
2: Квартира,
1: да?
2: Автомобиль, вот,
1: да,
2: без проигрыша.
1: И, конечно же, автомобиль. Так что, друзья, вот в этом сезоне вы реально можете выиграть тот автомобиль, который вы хотите. Не тот, который мы вам предлагали, вот как было в прошлых сезонах, да, а вот именно автомобиль мечты.
2: Просто вы мечтаете, а мы выполняем. Да? В этом суть нашего счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио.
3: Самое главное, чтобы вы нам могли назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире, а в банке игры 19 тысяч рублей.
1: Да, пока играем на деньги.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Забери меня, мама, забери меня, папа, забери сын, дочь, если тебе больше 18 лет. Заберите, говорит, сумма в 19 тысяч рублей, я готова. Или банк, можно как угодно его называть.
2: И потом можно тут же сразу добавить, что эта сумма может еще и удвоиться.
1: Может
2: превратиться в 38 тысяч.
3: Заберите вдвойне.
2: Да, потому что у нас есть генеральный партнер, Озонбанк. В общем, все прекрасно. Это призовой фонд, вернее, это счастливый сезон нашей игры «Много денег» на Авторадио. Мы играем на деньги, исполняем ваши мечты. У нас 5 миллионов рублей было на старте, 5 заветных желаний. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, друзья, еще раз напомню, что сайт Авторадио.ру помогает вам не только отслеживать количество денег в банке, но и, естественно, менять гудки в своем мобильном телефоне на гимн Авторадио. Там же, на сайте Авторадио.ру, вы можете рассказать нам про свою мечту.
1: Да, а мы попытаемся исполнить. В смысле, если ваш телефон, конечно же, выпадет, если вы скажете, какая песня звучала. Ну, в общем, правила абсолютно одинаковые, когда разыгрываем деньги, либо когда осуществляем мечту в суперфинале. Вот сейчас пока играем на деньги, поэтому останавливаем радиорулетку и... будем звонить на номер, который заканчивается на 6867. И звонить мы будем Владимиру в Краснодарский край. Итак, мечта. Я мечтаю...
2: Что?
1: Чего?
2: Чего?
1: Об 1 миллиарде рублей, чтобы самому исполнить любую мечту своей семьи.
3: 1 миллиард!
1: Так, еще раз. Значит, Владимир...
2: Там, ну, ли посчитал, или там написано миллиард?
1: Нет, об 1 миллиарде рублей. Так написано, миллиарде. Буквами. Как
3: я
1: обычно
3: подтверждаю.
1: В документе, знаешь, как обычно пишут сначала цифры,
2: я
1: а потом
2: не видела,
1: буквы.
2: Как в документе пишут миллиард. Я такие документы не подписывала.
3: Ну что, это единичка и 9 нулей.
1: Какое смелое желание у Владимира.
2: Ну, молодец!
1: Не, ну
2: а
1: давай.
2: Молодец!
1: Ну а давайте звонить. А что скромничать, действительно?
2: Конечно.
1: Пока, конечно, можем предложить Владимиру скромную сумму в 19 тысяч рублей.
3: Ну, надо с чего-то начинать.
1: Пока не миллиард, правда. Ну да. Копейка копейки, миллиард бережет. Алло. Владимир.
4: Говорите.
3: А Владимира позовите, пожалуйста.
1: Владимир.
3: Сейчас должна быть женщина.
1: Алло, Владимир. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Мы хотели бы с вами пообщаться. Владимир.
4: А с кем говорю, извините.
1: Все понятно. Да, схема знакомая. Это опять отвечает робот.
2: Притом робот двойной.
1: Да. Даже не жена Владимира подбежала сейчас.
3: Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что с роботами, во-первых, мы не хотим разговаривать.
2: Тем более, если эти роботы сиамские близнецы.
3: Да, но мы услышали гимн Авторадио, то есть первое условие выполнено. 3000 рублей мы отправляем Владимиру, чтобы он разобрался как минимум со своими роботами.
1: Ну, во всяком случае, он поймет, ага, значит, это реально, да, и то есть... Все, мой номер зафиксирован, гимн звучит, все хорошо. То есть на миллиард можно рассчитывать.
2: Да все реально.
1: В будущем суперфинале.
2: Абсолютно реально. Даже про 3000 рублей скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро. Владимир просто получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
3: Ну а банк подрастает, кстати, до 21 тысячи рублей.
1: Прекрасно.
3: И на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку. Жми, Гордеева. Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Ну, раз уж у нас сегодня день любви к автомобилю, стоит напомнить, что количество дальних маршрутов на автомобиле в прошлом году выросло на 52% год к году. Следует из совместного исследования 2GIS и Отелло. Заметнее всего выросло количество таких маршрутов из Москвы, Перми и Екатеринбурга. Большинство опрошенных россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год, что немало, без учета поездок на дачу, по делам или в командировку. Ну, давайте прямо сейчас отправимся в виртуальное автопутешествие с нашим экспертом Марком Ереминым, предпринимателем, путешественником и экспертом по развитию туризма. Марк, добрый вечер.
1: Добрый-добрый.
2: Добрый.
0: Привет. Скажи, пожалуйста, ты сейчас в путешествии или на большой земле?
1: Слушайте, только вернулся как раз вот с Самары, был в Тольятти. Потом был до этого еще в других регионах. Сейчас завтра улетаю в Архыз, после Архыза в Астрахань.
0: То есть ты знаешь ситуацию местности? Да, отлично. Вот как ты думаешь, учитывая ситуацию сейчас, сложившуюся там с топливом, загруженностью трасс, ремонтами, стоит ли отправляться в путешествие на автомобиле?
1: Слушайте, ну вот у меня была вообще на этой неделе в планах поехать в Смоленск на машине. Ну, честно скажу, я вот что-то сейчас как-то сомневаюсь. Проще на «Ласточке» доехать, там, точнее, на поезде. Ну, потому что, во-первых, стоимость бензина достаточно высокая сейчас. Вот мы только с Дагестана вернулись, там он был 150, к примеру.
0: За литр, да? Это что за такой дагестанский за бензин? Очень дорогой, очень качественный.
1: Подожди, а что вы удивляетесь-то? Вот мне подписчики буквально сегодня пишут, там в одной области там 200, в другом месте там 180.
0: Ой.
1: Поэтому
0: ой.
1: Здесь, конечно, сильно зависит от региона и от близости там ко всем нашим происходящим событиям, но суть не в этом. Суть в том, что все-таки, ну, наверное, сегодня проще, если такая-то недалекая поездка, конечно, можно в машине съездить, но, конечно, я все-таки сейчас выбираю больше, наверное, либо поезд все-таки, либо самолет.
0: Но причем самолет
1: тоже уже.
0: Да, это ты скажешь, что ты один едешь, да, в Смоленск?
1: Ну, вдвоем.
0: Да, вдвоем. Ну, если ты не едешь с семьей, потому что все-таки почему люди выбирают автомобиль, это прежде всего, если ты едешь в путешествие, конечно, ты удобно, едешь всей семьей, да, это все-таки
3: еще и дешевле.
0: Экономия, да.
3: Давайте вот
1: более мобильный, да.
3: Еще раз поговорим про все очевидные плюсы именно автопутешествия.
1: Угу. Ну, смотрите, во-первых, безусловно, это мобильность, потому что я вообще люблю, честно скажу, ездить на машине, потому что даже если я куда-то прилетаю, я всегда что-нибудь арендую и потом начинаю кататься по области просто, потому что на такси ты не наездишься. Угу. Плюс автомобиль – это всегда разные точки. Ты всегда можешь где-то остановиться, посмотреть, заехать в неожиданное для себя место. Плюс у тебя есть определенная все равно какая-то насмотренность в процессе поездки, потому что, я же говорю, ты всегда то в одно село заедешь, то куда-нибудь в другое место, или в город какой-нибудь попадется. И так вот я, к примеру, изучал. Вот из Москвы ехал в Ярославль, ездил потом в Рыбинск, потом Череповец заехал случайно. Вот там потом еще и Плёс был параллельно, у меня на следующий день Вятское было. То есть это все вот прям практически на машине, там чуть ли не в одной поездке.
0: Казарновский заезжал в Вятское? И Кустиновый?
1: Заезжал в Вятское, да. Огурцы ел вятские.
0: Да, облюбованное такое
1: вот,
0: место.
1: Поэтому, естественно, что я любитель. А в Калининградской области, например, прилетаешь, берешь сразу машину и
0: там-то
1: едешь
0: да,
1: по области.
0: Там-то да, там само собой.
1: В общем, я сторонник автомобиля. Вот я даже в Самару прилетел, там тоже арендовал автомобиль и катался вот по Тольятти, по Самаре, по области, катался на машине.
0: Жигулевское море, горы жигулевские, да, опять-таки.
2: Да, Марк, да, но да, это да, ты говоришь да. Действительно, что сейчас реально таковы, что выгоднее и удобнее ездить на поезде. А вот так вот, если говорить в целом про инфраструктуру, понятно, рост поездок увеличился, соответственно, вот как готова ли инфраструктура? Хватает ли кафе, отелей, гостевых домов, площадок для отдыха до обычных туалетов?
0: Да, потому что одно дело заправка, мы сами сейчас знаем, какая ситуация бывает, да, особенно в летний сезон. Вот. Ну, расскажи, вот ты по стране ездишь нормально, можно действительно ездить, останавливаться?
1: Слушайте, я вот так могу сказать. Во-первых, трассы в целом сейчас все хорошие. То есть вот практически где бы я ни был, как минимум федеральные трассы точно идеальные все. Областные бывают очень редко, где-то там сейчас некоторые такие улицы, что лучше не заезжать, но в большей своей степени все хорошо, сейчас все изменилось на самом деле. Мы вот только недавно обсуждали это тоже с одним из водителей, что, блин, можно он ездить спокойно везде. Потом, что еще изменилось? Есть, конечно, места размещения, и причем их становится все больше и больше. Это за счет и программы господдержки, которая сейчас позволяет там регионам развивать то же самое там глэмпинги, да, потому что у меня, к примеру, там направление одно из них, мы там проектируем там туристическую всю инфраструктуру, поэтому я как бы так изнутри вижу, что огромное количество номерного фонда появляется. Да, его до сих пор еще недостаточно, особенно если мы говорим про какие-то регионы не столь популярные. Даже Камчатки еще недостаточно, к примеру, отелей. То есть там совсем на пальцах пересчитать можно. Поэтому я предполагаю, что где-то лет так нам пяток еще точно нужно будет построиться, чтобы мы закрыли потребности вот, размещений как минимум в большей части туристических таких мест. И тогда и цены немножечко упадут, потому что конкуренция появится. И, в принципе, ну, как бы люди начнут более-менее свободно находить места. Потому что сейчас, например, очень много занято, несмотря на то, что даже вот там людям тяжело куда-то передвигаться.
0: Ну да.
1: Вот. Поэтому есть изменения, это хорошо.
3: А что порекомендуете из маршрутов? Вот какое автопутешествие из последних на вас произвело, ну, прямо неизгладимое впечатление?
1: А я уже так не могу вам сказать, потому что, давайте откровенно, я проехал 80% нашей страны и 60 стран, поэтому я расцениваю каждое свое путешествие, независимо от места, расстояния, как нечто особенное, потому что всегда смотрю на что-то новое, на людей, на места и так далее. Но вот если так, из тех, что сейчас вот у меня...
0: Ну да, Марк, просто, ну, мы понимаем, да, все же обычно, ну что, М4 Дон, да, Краснодарский край, Золотое понятно, кольцо. Что Северный Кавказ, Золотое кольцо, вот что-нибудь такое эксклюзивное от Марка Игоря.
1: Давайте попсу уберем, давайте.
0: Да, давайте.
1: Краснодарский край, это попса уже, давайте откровенно. То есть такая классика базовая. Загоняйте в Псков, Псковскую область, мало куда едет почему-то. Съездите сейчас в ту же самую Самару, к примеру, потому что город, к примеру, уникальный по архитектуре, вот на уровне там Санкт-Петербурга, Казани, потому что, ну, там сумасшедшая красивая архитектура. Туда же, для меня это вообще оказалось каким-то невероятно курортным местом, потому что Волга, настолько много там людей и ходит на яхтах, и на парусных, и на катерах. То есть очень живое место, вот съездить там в Тольятти по всей природным местам, по действительно Жигулевское море и Самару, это очень хорошая точка. Вот Смоленск сейчас очень хорошо развивается, потому что они там и молодежной столицей стали, ну, я думаю, вы видели там...
0: Да, ну, в общем, проезжая в Белоруссию, не проезжайте Смоленск, Смоленск, да. Вот, на заметку.
1: Конечно,
0: путешественникам.
1: Вот, если мы говорим там чуть подальше Беларусь, тоже очень классный маршрут. Вот у меня стоит в плане, к примеру, проехать большую часть страны с учетом там Минска, Гродно и еще позаезжать в разные деревушки. Вот, если дальше по России еще, можно спокойно проехать вот Ярославскую область, очень красивый Ярославль, Рыбинск, заехать, к примеру,
2: Кострома, в Ивановскую область. Кострома, Ростов-Великий.
1: Да. Он прям целый список. У меня, кстати, всего в этом году вот план там из 40 городов Подмосковья чуть подальше вот проехать. Я пока проехал только 10. Вот за последние пару месяцев не могу успеть до конца. Зарайск, Звенигород, тоже вот подмосковные, все очень красивые. Но это если мы из Москвы едем. Вот если из сам там с Ленинградской области, то, конечно, в Карелию я бы съездил.
0: Это само собой, но это тоже одно из популярнейших направлений. Я думаю, с Карелии мы сейчас никого не удивим,
1: конечно,
0: Марк.
1: Да.
0: Вот, потому что, ну,
1: известный край. Мурманская область. Вы же, к примеру, они едут на Териберку, а почему-то никто не едет к городу Никель, к примеру, который раньше на Гранитно-Великий был. А там можно и в шахту спуститься туристическую. То есть там шахту закрыли, и сейчас Никель пускает туда экскурсии. Очень
0: прикольно.
1: Крутые, прям в подземелье. Потом там в старых карьерах Норникеля сделали смотровые площадки, хайкинг-маршруты, то есть прям по карьерам тоже очень необычные пейзажи, потому что добыча камня, вот, которую там они там добывали, он там и фиолетовый, и розовый, и красный, и коричневый, то есть это очень яркие водопады там тоже очень интересные есть.
0: Водопады.
1: Поэтому
0: даже.
1: В каждом маршруте есть
0: свое,
1: есть,
0: да?
1: Свои, да, уникальные места, которые зачастую люди просто, ну, как бы шаблонно мыслят, не едут что-то новое для себя, не боятся открывать.
0: Марк, спасибо вот огромное. Я смотрю, Гордеева уже начала записывать. Да, я так представляю, где ты был? Я в Никеле. И такого вопроса. Я думаю, в глазах.
3: А дальше сразу вопросы начались.
0: Да. В смысле, каком Никеле? Спасибо огромное. Предприниматель, путешественник, эксперт по развитию туризма в России. Марк Еремин был на связи. Всем прекрасных путешествий.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
5: колеса затанцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: сниму на суточно ром. 6+.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Авторадио.
9: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

0: И везде еще много всего. Еще,
1: ой,
0: еще потечет нос. Потому что еще много всего. Да. Кто у нас наиболее
1: аллергичный,
0: да, в коллективе?
1: Ты Захар, как недавно оказалось?
2: Ну,
1: который и... до последнего не верил.
2: Как я был аллергиком, так я и исчез почему-то.
0: Ну, нет, я подожди, не понимаю. Значит, у тебя на определенный какой-то вид просто. Вот,
2: ну, черт я знаю.
0: Трав и так далее. У меня
1: притом он до последнего не мерил, говорит, что не может у меня быть. То есть отрисал, а потом просто одна таблеточка супрастина там, или там чего-то. Да,
0: да, ну вот сейчас в Центральной России начинается прям ад для аллергиков из-за пыльцы полыни. Вот я никогда об этом не знал, оказывается, полынь действительно...
1: Полынь тоже туда же, да?
0: Да, да, да. Вот когда засушливая погода, в воздухе зафиксирована просто рекордная концентрация пыльцы полыни, одно из самых агрессивных аллергенов, оказывается. Вот по данным метеорологических служб, пик пыления продлится несколько недель, и вообще полынь такая гадость, оказывается.
1: Есть выяснилось такое ощущение, что уже сами растения, представители вообще флоры борются между собой за звание самого сильного аллергена.
0: Возможно.
1: Потому что с каждым годом такое ощущение, что этот список увеличивается, но, впрочем, и специалисты не отрицают, что аллергия звереет, аллергия все больше распространяется.
0: Ну и люди теперь
1: и более... И люди более податливые.
0: Да, податливые,
1: и самое
0: потому что питаемся не пойми чем.
1: Подхватить аллергию, не подхватить, а вот обнаружить в себе аллергию можно в любом возрасте, при любом образе жизни.
0: И на любую траву, а тем более, что вот эта самая полынь, оказывается, распространяется на десятки километров, при этом, в отличие от деревьев, продолжает выделять аллергены на протяжении нескольких недель, а не нескольких дней. И вот поэтому медики предупреждают, во-первых, самая большая концентрация приходится на утренние часы, это с 5 до 11 утра. Сами понимаете, если вам надо на работу, лучше тогда на работу не ходить.
2: Действительно.
1: По крайней мере, через полынь.
0: Ну так, после 11 можно, типа, я не могу, я гундошу.
1: Как, вот. А вы когда последний раз полынь видели?
0: Полынь? Ну...
1: Я в детстве.
0: Нет, ну она есть где-то в Центральной России. Вот. Но если вдруг у тебя завтра начнется вот это, значит, полынь где-то рядом, знай об этом. Вот.
2: Беги от нее.
0: Вот. Ну, в общем, лучше не выходить из дома и закрывать окна. После дождя, наоборот, наступает относительно безопасный период. Влага прибивает пыльцу к земле, и в помещениях становится гораздо легче. Ну, в общем, друзья, давайте дождемся дождя, но вот в перспективе, я смотрю, особых дождей у нас не предвидится, поэтому...
1: Их уже достаточно было.
0: Да, внимание аллергиков, лучше, конечно, ходить в маске. А вот у меня что-то в последнее время на алкоголь аллергия. Я начинаю
1: гундосить.
0: Ты считаешь?
2: Вот,
1: даже антигистамины не
2: помогают. В данном случае, да.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: зачитались мы сообщениями. Это все равно вот интересно. Да, казалось бы, чужие люди рассказывают про чужие автомобили. Ну, а, это, во-первых, наши слушатели.
1: Про любимые автомобили. Да, про любимую можно писать романы.
0: Да, да, тем более, если это первая любовь, потому что мы сегодня сделали как раз акцент именно на этом, да, первая машина как первая любовь, и первая машина не забывается, это реально. И вот давайте почитаем ваши сообщения по этому поводу.
1: Ну, вот Эдуард целое сочинение написал об новом автомобиле, о первом автомобиле, точнее. Было это в 2012 году, когда он решил рулить на чем-либо, но прав еще не было, и думаю, ну, дай какое-нибудь ведро куплю. Значит, с болтами. В результате купил ведро под названием BMW 535.
2: Нормально.
1: Е34 кузов, синий, за 100 кусков. Блестит огонь прям. Ну, ездил я потихо, грусти не нарушая, обучаясь. И через месяц, естественно, у меня масло решило с антифризом смешаться.
0: Почему естественно?
1: Ну, вот, потому что старый автомобиль, вероятно, когда
2: невероятно, а точно.
1: Ну, в общем, нашел неплохую СТОшку. Ребята глянули, говорят, обманывать не будем. Ну, в общем, надо тут аргоном и заваривать, потому что трещина непонятно куда пошла. И так далее. Ну, в общем, слава богу, все хорошо обошлось, потому что пацаны из Беларуси нашли такую же точно, вот, и скинули на разбор. Я движок поменял за 15 кусков и счастлив был, целых 3 года беды не знал. Потом другую тачку взял. В общем, всем добра на дорогах, но вот до сих пор с трепетом вспоминает первую BMW 535.
0: Ну, тогда с такими еще приключениями, безусловно.
1: BMW были совсем другие.
0: Да. Ира пишет, на свою первую машину копила 3 года Hyundai Accent. 3 года копила и ела одну картошку. Пюре, дольками, жареное, вареное. Но до сих пор ее люблю. Не картошку?
1: Нет, и картошку тоже любит.
0: Картошку, да. И при любом голодном времени ем с удовольствием, вспоминая свою первую машину. Не знала с ней без запчасти,

0: копеечные. Но потом было много разных машин. Сейчас одна, которую подарили лет 15 назад. Toyota Auris, мой друг, в любое время года, в любых дорожных ситуациях.
1: Ну, Auris, прекрасная машина.
2: Да. А Юрий из города Боровичи пишет. Мой первый автомобиль был «Москвич» 78-го года. Куплен в 2001-м. На тот момент ему, соответственно, было 23 года. Продавец пригнал его прямо на работу ко мне. Так вот, эта машина простояла у меня на работе 4 дня. Жена говорит, где машина, почему не приехал? А я ей отвечаю, страшно, получил права совсем недавно. Но на пятый день все-таки решился. Доехал до первого перекрестка, и вся тормозная жидкость вытекла. Припарковал у обочины и пошел домой пешком.
1: Что-то с тормозной жидкостью на второе сообщение подряд.
0: Что-то натормозим, да. Друзья, отличная история. Их еще огромное количество. И пишите, мы будем только рады. Итак, первая машина, как первая любовь. Вспоминайте, рассказывайте. Ну, что-то прям самое такое интересное. Самые какие-то яркие факты. Продолжим в следующем часе.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот бы можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре.
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Беспилотные атаки в приграничных регионах привели к жертвам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Курской области один человек погиб в результате удара украинского дрона. Беспилотник атаковал административное здание в поселке Хомутовка. Глава региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать необходимую помощь ее родственникам. Тем временем в Белгородской области один человек пострадал в результате удара со стороны Украины. Беспилотник атаковал автомобиль в хуторе Масычево. Мужчину с множественными осколочными ранениями госпитализированы, машина сгорела. Кроме того, в селе Гора Подол дрон сдетонировал во дворе частного дома. В Шебекино от ударов беспилотников пробило кровлю гаража и повредило кабину грузового авто.
0: Про медицину.
2: В России более чем на 7% выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями. Об этом пишет РИА Новости. Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, что помогло в последние годы увеличить выживаемость таких пациентов.
3: Прежде всего, надо сказать, что эта тенденция наблюдается повсеместно, не только в России, потому что онкология – это одна из самых динамически развивающихся отраслей современной медицины, и фактически ежемесячно обновляются алгоритмы лечения тех или иных заболеваний, и, соответственно, лечение становится более эффективным и более результативным. И второе, безусловно, в России сейчас есть определенные подвижки, достаточно неплохие подвижки с точки зрения именно ранней диагностики онкологических заболеваний. Действительно, если раньше большинство пациентов были диагностированы на поздних стадиях, то сейчас эти цифры несколько поменялись, и значительная часть больных выявляется еще на досимптомных стадиях заболевания.
2: Отмечу, по словам врачей, новые технологии в медицине позволили увеличить выживаемость пациентов с онкозаболеваниями.
0: Про топливо.
2: Александр Новак поручил проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже. Они должны быть уменьшены с 16 до 10%. Это следует из сообщения правительства. Уточняется, что вице-премьер дал указание Федеральной антимонопольной службе.
0: Про цены.
2: Годовая инфляция в России с 7 по 13 июля составила примерно 6%. Как следует из отчета Минэкономразвития, динамика потребительских цен немного замедлилась. Отмечается, что овощи и фрукты подешевели на 1%, остальные продукты подорожали на 0,18%.
0: Про все остальное.
2: В Африке нашли алмаз ювелирного качества весом 1305 карат. Его добыли на северо-востоке страны. Драгоценный камень стал 10-м по счету алмазом весом более 1000 карат, который обнаружили на местном месторождении. Об этом сообщает горнодобывающая компания. Рудник Корове известен сверхкрупными алмазами. Отмечается, что сейчас там завершается добыча открытым способом, ведутся работы по строительству подземного рудника. Курс доллара на завтра 77 рублей и 96 копеек. Евро 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
4: Еще раз всем добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Привет. Шоу продолжается. БУ, как говорится, но в ХС. Вот 25 лет уже шоу, и за это время каждый из нас сменил, ну, наверное, по 4, по 5 автомобилей, так получается.
6: Типа того, да.
4: Да, но все равно первые-то помним. Помним
5: раз,
4: первые автомобили. Пока Гордеева считает.
6: Количество автомобилей.
4: Это вот как меня умудрил, кто надоумил меня поехать в Германию покупать первый автомобиль у турков? Германии.
5: Это был первый автомобиль?
4: Это первый Renault Scenic, как сейчас помню. И еще по дороге я понял, что Ну, они же знали, что я уеду. Вот.
6: Рано или поздно.
4: Из цилиндров что-то только два, по-моему, осталось работающих. Что-то там загнуло вообще. Я еле доехал.
6: Не, мы прекрасно помним твой Форд, который показывал температуру за бортом 80 градусов.
4: Слушай, Форд уже был новый автомобиль. Извините, после того расценника я решил, все, БУ я больше не покупаю. Гордеева.
1: Я никак не посчитаю, вы мне ее отвлекаете.
4: Сколько у тебя автомобилей?
1: Да, ну ладно, это потом как-то.
4: Ну, сейчас главное то, что посчитаешь. Сейчас у тебя, понимаешь. Кстати, а хотелось бы сменить в ближайшее время автомобиль, коллеги?
1: Мы это, не, вот это неприличный вопрос по нынешним временам.
4: Да.
1: Это неприличный.
4: Нетактичный.
1: Во-первых, нетактичный по отношению к автомобилю. Мы все люди немного суеверные, когда при...
4: В смысле?
1: Когда ты собираешься менять машину, твоя машина, на которой ты ездишь сейчас, начинает тебя обижаться.
6: Подойди к зеркалу.
4: Ты хочешь сказать, что неделю назад в меня въехали именно поэтому?
1: Потому что ты электричку решил завести.
6: Тебе Гордеева об этом сказала.
4: Прости. Прости, родная Кир. Я не хотел.
0: Вечернее шоу.

0: конце июля жители России увидят необычный горизонтальный звездопад.
1: Какой?
0: Горизонтальный. Если говорить правильнее, мы сможем наблюдать метеорный поток Южной Дельты Аквариды. Впрочем, давайте не я буду путаться в словах, пусть об этом расскажет суперэксперт. К нам присоединяется астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. Людмила, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Людмила, ну что нас ждет в ночь с 30 на 31 июля? Что за горизонтальный звездопад?
1: Как начнут звезды горизонтально падать?
0: Метеоры.
2: Лететь. Ну, знаете, очень интересное определение. Никогда не слышала. Сегодня первый раз услышала про горизонтальный звездопад.
1: Ну, надо же сенсацию создавать на пустом месте.
2: Да, да. Это на самом деле практически правильно. Почему? Потому что мы же знаем, что звездопад – это когда метеор вылетает, ну, как бы из одной точки. Она называется радиант. Так вот, радиант южных дельта Акварит находится в созвездии Водолей. Аквариус – это Водолей. Вот. А созвездие Водолей в наши июльские ночи находится очень низко у горизонта. Поэтому, если звезды будут вылетать от него, то они могут лететь параллельно горизонту, либо вверх даже от горизонта.
1: Вау!
2: Наверное, поэтому назвали его горизонта.
0: Понятно, но в этом эффекте.
1: Да, но мы знаем, что у Людмилы Кошман всегда есть астрономическая новость, которая ярче и заметнее других подобных сообщений.
2: Людмила, я могу сразу сказать, что ничего страшного, что он горизонтальный. Он еще происходит в момент, когда на небе полная луна. Поэтому и он не такой богатый, как, например, следующий звездопад, о котором сейчас расскажу.
1: Давайте.
2: Поэтому ничего страшного, если мы 31 числа, 30-го...
1: Поспим.
2: Ну, поспим, наверное, не увидим ничего, да. А вот впереди нас ждет астрономический август. Это самый-самый астрономический месяц всего года. Почему? Потому что в августе будет звездопад, затмение Солнца, затмение Луны, и 6 планет мы сможем наблюдать рано-рано утром, если встанем где-то до 4 утра.
0: Парад планет, вот, так называемый?
2: Вот, интересные. Ну, я не назвала бы это парадом планет. Просто планеты выстроятся по одну сторону от Солнца на утреннем небе. Все 6 планет, кроме Венеры.
1: Такая планерка будет.
2: Все планеты, кроме Венеры.
3: А Венера куда денется?
2: А Венера будет под горизонтом.
0: Но
2: самое... Да.
0: Людмила, скажите, пожалуйста, а вот то, что вы сказали, затмение Солнца, затмение Луны, это все можем мы наблюдать или это какие-то только при специальных условиях?
2: Вот сейчас расскажу. Ну, закончим со звездопадами. В августе все знают, что падают звезды с неба, особенно в середине августа. В ночь с 12 на 13 будет максимум, пик метеорного потока Персеиды из созвездия Персея. И это условия в этом году очень хорошие, потому что 12 числа у нас будет новолуние. То есть Луна не будет засвечивать самые мелкие, самые тонкие метеоры. Поэтому, если есть такая возможность, можно подготовиться и 12 числа устроить себе вот такую звездную ночь где-нибудь за городом, понаблюдать
1: с удовольствием
2: звездопад.
1: Да.
2: Вот. Как найти? Очень просто. Если созвездие Персея сложно найти, то Кассиопею все знают.
1: Ой, да конечно.
2: Ну вот.
1: Ну, она же такая, W, даже, по-моему, называется. Ну, как
2: да, будет, да, да, да,
1: угу.
2: Да. Вот, и найдите Кассиопею, и под ней немножечко левее будет находиться радиант этого метеорного потока. Вот, и метеоры будут лететь во все стороны.
1: Угу.
2: Да, туда смотреть. И это будет в ночь с 12 на 13 число. И 12 же августа произойдет полное затмение Солнца.
1: Ого.
2: Это будет второе затмение в этом году. Вот. Оно начнется в России, на острове Таймыр, на побережье. Но туда, наверное, даже на оленях не доедешь и на самолете не долетишь.
1: А я думал, куда в отпуск поехать? Таймыр надо было.
2: Но вдруг кому-нибудь...
1: Ну, вообще
3: приспичит.
1: Супер.
0: А мы-то увидим здесь центральной России что-то?
2: Нет, в центральной России будут видны только частные фазы, причем они будут видны на закате. Ну, например, у нас в Москве солнышко будет садиться, будет совсем низко над горизонтом, когда затмение начнется. И, ну, если кому-то удастся забраться высоко на какой-нибудь многоэтажный высокий дом, и у него будет северо-западный открытый горизонт, и он будет наблюдать солнце, то можно будет увидеть, как диск Луны наезжает на солнышко, но фаза очень маленькая, 1% всего.
1: Все маленькая понятно. Такая фишка. У нас в Центральной России звезды только на сцене падают, а так все благополучно. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Как всегда, профессионально интересно. Астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: До свидания.
2: Всего доброго. Смотрите чаще на звезды.
1: Вот.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Все-таки интернет – это вещь удивительная. Там завирусилось видео, где москвичка рассказала о своеобразном челлендже. Она ела шаурму на протяжении 30 дней. До начала и после эксперимента она измерила параметры своего тела и сдала биохимический анализ крови. Это позволило увидеть, что в результате такой, в кавычках, диеты девушке удалось похудеть и снизить уровень холестерина.
1: Это очень важно. А где она эту шаурму брала? Если на Павелецком вокзале, она бы не выжила.
0: За месяц. Это тоже верно.
2: Значит, вот такой сильный организм.
0: Давай все-таки поговорим об этом со специалистом. На связи с нами нутрициолог Алена Коготкова. Алена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Тут уже хочется подключить черный юмор и продолжить.
4: Да, ну просто я один раз взял шаурму реально на Павелецком вокзале и еле до Домодедова доехал.
2: Зато ведь скинул несколько килограммов, скорее всего.
3: Зато можно похудеть.
2: Да.
3: Зато точно можно похудеть.
0: А все-таки, насколько реально добиться таких результатов, если каждый день ездить на Павелецкий вокзал после месячного поедания шаурмы, да?
3: На самом деле, конечно, я бы серьезно к таким новостям не относилась, потому что мы не знаем вообще, как происходил этот эксперимент. Но если предположить, что это все-таки является правдой, то да, такие реальные истории, они существуют, и эксперименты ученые проводят над людьми, и худеют и на бургерах, и на тортиках можно похудеть. Это все совершенно точно может быть. Но надо понимать, что дело, конечно, не в шаурме, не в бургере или не в тортике, а в том, как вообще это все вписывается в общий вот контекст питания. То есть на массу нашего тела влияет не конкретное блюдо, а общее потребление калорий. То есть если она ела меньше калорий, чем тратила, то логично, что она похудела.
4: Мы же не знаем, что может она поедала бургеры с колой до этого, да? До эксперимента.
3: Может быть, да, она там питалась целый день бургерами с колой, а здесь...
4: Решила на шаурму переключиться. Полегче что-нибудь.
3: Да, интервальное голодание на шаурме один раз в день.
4: Да-да-да, вот, это такая монодиета шаурминная.
3: Да, да, вполне может быть, и таких случаев очень много. Но что касается холестерина, опять же, мы не знаем всех тонкостей, да, вот здесь важно оценивать всю липидограмму, потому что у нас есть общий холестерин, который не информативен сам по себе.
4: А есть
3: и он мог снизиться, например, за счет так называемого хорошего, да, то есть липопротеинов высокой плотности. Вот, и это уже нехорошо. Мы тоже этих нюансов не знаем. Но в целом, если вот к такому подходу относиться серьезно, то надо думать, что здесь речь не идет вообще никак про здоровье. То есть это исключительно, вот, наверное, чтобы вот завоевать какую-то популярность в социальных сетях. Молодежь так часто делает, и молодость позволяет ставить над собой такие эксперименты. И если там заметить, наверное, девушка была здорова, если мы на это все-таки рассчитываем, то каких-то, ну, таких критических изменений могло и не произойти. Но в целом, конечно, для наших вот слушателей я хочу подчеркнуть, что это не лучшая стратегия, потому что это и дефицит питательных веществ, потому что разнообразия в рационе нет, значит, будет нехватка клетчатки, витаминов, микроэлементов. Если речь идет о классической там шаурме, да, то это много соли, много жира.
2: Вот, да, Алена, давайте шаурме диагноз какой-то вынесем. Это все-таки больше фастфуд или вполне себе здоровая еда?
3: Смотрите, какая шаурма, понимаете, да? Вот,
2: да.
3: Кто-то правильно скажет на Павелецком вокзале, кто-то где-то в каком-то кафе купит, и там просто будет достаточно калорийный продукт, может быть, из качественных ингредиентов, безопасный, но высококалорийный, с избытком соли, с избытком жиров. Это не очень хорошо для нашего здоровья, для работы сердечно-сосудистой системы, если есть это регулярно и делать основой своего рациона. А если это шаурма, которую вы приготовили дома, напихали туда кучу овощей, зелени, салат, айсберг, огурцы и помидоры, куриное филе запекли, заправили не жирным соусом на основе майонеза, а йогуртом греческим с горчицей, то это вполне себе отличный, абсолютно приемлемый продукт для даже ежедневного употребления, если только, конечно, вы едите не только его. Но надо понять, что если вы будете даже самым полезным продуктом питаться вот, и составлять из него только свой рацион, монодиету, это все равно будет нехорошо для здоровья, потому что мы не можем одним продуктом восполнить все необходимые питательные вещества, белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины, минералы, жирные кислоты. Кучу всего, что мы должны получать едой.
0: Ален, подождите, пожалуйста, вот вы сказали монодиета и так далее. А вообще у нее какие-нибудь плюсы-то есть?
3: У кого? У шаурмы?
0: У монодиеты.
3: Ну, никаких плюсов нет. Кроме того, что вы, возможно, похудеете, но последствия, опять, да, чаще всего у монодиет какое последствие? Это нарушение пищевого поведения. Потому что люди срываются, и дальше начинаются переедания. Вот я как человек, который работает с людьми очень много лет, я могу сказать только одно. Все эти гречневые, кефирные диеты, они заканчиваются падением лицом в торт, в салат оливье, в шашлыки, куда угодно. Срывы, зажоры и переедания. Больше ничем.
0: В общем, ничего хорошего.
1: Пойду съем пирожное.
0: Но потом не забудь съесть что-нибудь еще.
1: Шаурму.
0: Спасибо вам огромное.
3: Шаурму, только не на Павелецком вокзале.
1: Да-да-да, Алён, я зарекся.
0: Выбери себе другой вокзал. Спасибо огромное. Нутрициолог Алена Гоготкова была на связи.
3: Потом расскажете.
0: Да, до свидания.
1: До новых встреч.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
2: Купил колыбель.
1: Пунг.
3: Продала пинетки.
1: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
8: Покупай безопасно.
1: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Еламед.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
19: Авторадио.

0: Первая машина, как первая любовь. Мы сегодня, друзья, говорим про именно про любовь к автомобилям, про первую вашу машину, как она появилась, какие ситуации вы с ней попадали. Ну, может быть, у кого-то до сих пор этот автомобиль верный друг. Есть такие истории, такие действительно пишут.
1: Ну, потому что он, если папа у меня ездил на своем москвиче, так он у него до сих пор ездит. Он его перебирал уже раз 10. Вот ему 30 лет. Светлана пишет, покажу свою первую машину. На ней я гоняла в 2006-м, как только получила права. 20 лет прошло. Во-первых, на работу ездила, даже коллег подвозила. Гулять иногда в темноте. Один раз мы запихнули в нее колесо от КамАЗа, нужно было его помочь отвезти, а был только этот автомобиль. Пробитое колесо меняли без домкрата, просто кто-то вдвоем должен был немного приподнять сторону. В общем, автомобиль универсальный. Когда ехала по трассе, и окно было открыто, от потока воздуха после больших машин малышку сносило в сторону. Вспоминаю сейчас и смеюсь. Как там говорят, 20 минут позора, ты на даче, да?
0: Автомобиль типа Акажи, это вот, да, вот смотри, да, здесь да, фотографии да, есть, да, да, насколько да. Я понимаю. Так, давайте дальше.
2: Юля пишет, долго мечтала о машине и в итоге решила, хватит ждать чуда, надо копить. Отказывала себе в кофе на вынос, откладывала сдачу после покупок. В общем, заветная сумма собралась. Купила скромную, но надежную машинку и в первый же день устроила ей торжественное знакомство с улицами города. На следующее утро она меня по-настоящему выручила. Будильник не сработал, на улице ливень. Пока соседи судорожно ловили такси, моя малышка ждала меня у подъезда. Мы мчались по мокрым дорогам. Щетки отчаянно смахивали воду, а я шептала, только не подведи. И она не подвела, привезла ровно к совещанию. С тех пор мы с ней прошли через пробки, снегопады, один эпичный поиск парковки в центре. Но теперь я знаю, это не просто транспорт, а мой личный герой в серых буднях. Пусть с царапиной на бампере и странным звуком при повороте налево.
1: Как это романтично, как люди пишут об автомобилях.
2: Не то слово.
0: Слушайте дальше. Следующий пай. У меня первая машина была Акушка 98-го года. Права я получала в 2008-м. Наглохла на всех перекрестках, перекрывая дорогу во всех направлениях. В ответственные моменты не заводилась. Меня явно не любила. Но если я просила какого-то мужчину сесть за руль и повернуть ключ, она радостно заводилась. В общем, ярко выраженный сексизм был у моей машины. Видимо, она была старая дева. То боковое крыло неожиданно не облезло, то приехал как домой, водительская дверь отвалилась и висела на нижней петле, и пришлось перелезать через пассажирское сиденье и закрывать дверь снаружи коленом. Вообще верно говоря, что у каждой машины есть своя душа и характер. Этой был вредноватенький, но я ей все равно благодарна. Именно на ней я познавала все тонкости вождения, написала Татьяна.
1: Слушайте, а у нас сегодня вообще женщины вырвались вперед. Honda Element, они вспоминают, Снежанна, машина серферов, кубик на колесах. Двери открываются настежь, это меня прям пленило. Купила сама, муж был против, чтобы я ездила за рулем, поэтому копить на покупку пришлось тайно. Да. Ни одной аварии по моей вине, но заднюю часть элемента рихтовали 3 раза. Один раз два ДТП гаишник, один и тот же, меня оформлял со словами, у вас какая-то дружба народов получается. Один виновник был поляк, а другой таджик. Отъездила на ней 8 лет, потом купила Nissan, очень непонятная машина, надо разогнаться, тормозит, надо тормозить, едет вперед.
2: Может, педали поменять?
1: Может быть. Ну, в общем, Honda вспоминается до сих пор, это любовь.
2: Людмила, дальше. Моя первая машина в 17-м году была огромная белоснежная Санта-Фе. Я для начала хотела маленькую машину, но муж сказал, сядешь на маленькую, пропускать не будут. На большую будут все уважать. Так и езжу, и все хорошо.
0: Угу. Друзья, спасибо огромное. Просто невероятный отклик, конечно же. Но вот мы сейчас хотели бы...
1: Пылесос один.
0: Ну да, скажем так, приз у нас, да, приз-сюрприз, это замечательно только для одного человека, и мы так подумали, что, наверное, отдадим этот приз Ирине,
1: которая не ела 3 года,
0: которая 3 года копила и ела одну картошку, пюре, дольками, жареные, вареные в разных видах, только ради того, чтобы заработать себе на первую машину. Ирина, поздравляем вас, всем остальным огромное спасибо за ваши просто романы, повести, эссе, посвященные первому автомобилю. Ну, а Ирине, как автору самой интересной истории, мы вручаем автопылесос, но пока виртуально, потом, соответственно, с вами свяжутся после эфира. Это приятный подарок по такому приятному поводу. Партнер лайфчата ООО «Автору» «Северс» продолжает развивать идею Дня любви к автомобилям. Эта дата, 15 июля, объединяет день рождения «Автору» и инициативу бренда, посвященную автомобильной культуре. «Автору» 30 лет рядом с вами.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Итак, друзья, сегодня мы вместе с вами с придыханием, с дрожью в голосе вспоминали первых своих ласточек, я не имею в виду, конечно, девушек или жен, вот, конечно же, говорим про автомобили, про которые большинство даже вспоминают, может быть, с гораздо большей любовью, чем...
2: Чем нынешний.
1: Чем, допустим...
3: Вы ерунду говорите.
1: Не, ну правда, ну автомобили правда любят, особенно первый автомобиль, ну, всегда к нему уже относишься с трепетом, выпрыгиваешь в окно практически, смотри, ну как она там стоит, моя, знаешь, вот это вот теплое чувство, что у тебя появился автомобиль. Так вот, большинство, естественно, приобретают автомобиль на вторичном рынке, свой первый автомобиль для того, чтобы, понятное дело, ну как-то привыкнуть, оббить бампер и так далее. Пятая часть респондентов машин досталась от родственников или знакомых. Не знаю таких людей, честно говоря.
3: У меня тоже таких родственников и знакомых нет.
2: Хотелось бы,
1: ну, лишь малая часть, десятая часть приобретали автомобиль, новый автомобиль в автосалоне, если такие буржуи. Ну и вот выяснилось, что, естественно, самой популярной у россиян маркой первый автомобиль стал... «Лада Седан». И именно белого цвета. Причем, ну, не уточняется, семерка, пятерка там или, допустим, копейка.
3: Копейка, вон Вера написала. Моя первая машина в 2003 году стала копейка 81 года. Я ее назвала крокодил, она была зеленой. Первое время боялась, что придется тормозить ногами просто прямо вот.
1: Да, такое бывало, да.
3: Вера, привет вашей копейке.
1: Когда проживешь одно, да?
3: Ну, уже
1: у
3: нас,
1: да. Просто такая же история была. У приятеля был «Москвич», первый автомобиль, 412-й, у которого было прогнившее дно. И реально, когда мы поехали в Сергиев Посад, у нас ноги вываливались на асфальт.
3: Ну что, дополнительные тормоза, хорошо, безопасность.
1: Или наоборот, в горку можно было потолкать.
2: Я вспомнил, у него приятель был запорожец, у которого, как известно, мотор сзади, а багажник спереди. И у него регулярно во время движения открывался багажник, закрывая полностью лобовое стекло.
3: Господи.
2: Это ужас был.
1: Да. В общем, друзья, есть что вспомнить. И вот сейчас все эти воспоминания мы, естественно, представим вам в нашей фирменной музыкальной пародии.
0: Вечером. В куплете.
1: Итак, с ноткой ностальгической грусти вспоминаем свой первый автомобиль. Возможно, у кого-то это была копейка. Мне она досталась от отца, отцу завещана от деда.

0: завтра.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
2: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то?
8: Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Европейский Союз пытается согласовать новые антироссийские ограничения. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Послы Европейского Союза провалили согласование 21-го пакета санкций против России. Переговоры отложены на следующую неделю. Как сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе, компромисса достичь не удалось. Отмечается, что послы стран ЕС заморозили на неделю так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель.
3: Про авиацию.
2: Аэропорт Пензы приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом рассказали в Росавиации. Отмечается, что меры введены из соображений безопасности. Напомню, ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность.
3: Про здоровье.
2: Россияне страдают от скрытого голода. Обеспечены всеми витаминами только 14% взрослых. Как пишет газета «Ру», скрытый голод – это состояние, при котором человек получает достаточное количество калорий, но его организм испытывает при этом дефицит важных питательных веществ. Подробнее об основных причинах скрытого голода россиян «Авторадио» рассказала диетолог Наталья Круглова.
5: Дефицит питательных веществ имеет сразу несколько причин. Конечно, первая и основная – это несбалансированное питание, исключение из рациона некоторых продуктовых групп или некоторых продуктов, и недостаточное внимание сбалансированности разнообразию своего рациона. Например, это ситуация высокой потребности в питательных веществах. Это период беременности, грудного вскармливания, детский возраст. Дети нуждаются в некоторых витаминах и микроэлементах в достаточно высоких показателях, в высоких дозах. А также это ситуация, когда человек занимается спортом, высокоинтенсивными нагрузками. Это повышает потребность в некоторых питательных веществах. Ну и ряд людей сталкиваются с дефицитными состояниями ввиду определенных заболеваний, в частности, заболеваний пищеварительной системы, когда нарушается усвоение питательных веществ.
2: Эксперт также добавила, что для профилактики этого состояния необходимо включать в свой рацион 6 основных продуктовых групп – овощи, фрукты, цельнозерновые, белковую и молочную еду, а также источники растительных жиров.
3: Про автомобили.
2: Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. За первое полугодие показатель увеличился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь в стране купили 369 машин в сегменте люкс. По информации агентства «Автостат», лидером среди брендов стал Rolls-Royce, на втором месте Lamborghini, на третьем Bentley. Далее следуют Ferrari, Aston Martin и Maserati. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра – 77 рублей и 96 копеек. Официальный курс европейской валюты – 88 рублей и 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, бывает такое, что для полного счастья нужна иногда тишина, да? Посидеть, так сказать, наедине с собой. Но только не с Авторадио, друзья. Мы здесь такой не практикуем. Исключительно вместе. Сотни городов, миллионы слушателей. Собственно, прекрасным вечером, да? Всегда в большой компании, как и сегодня. И, во-вторых, с хорошей музыкой. Это же очень важно, друзья. Лучшие ритмы на первом автомобильном. Движемся только вперед. Привет, друзья. Как ваш рабочий день сегодня завершился? Или уже завершился, надеюсь, что хорошо. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет. Если вы еще в пути, то скорее вам добраться, делайте громче Авторадио, и дорога будет намного легче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
9: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
10: Покупай безопасно.
5: Пунг.
11: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0470-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
1: Авторадио.

и над красивыми закатами, над не менее прекрасными рассветами, и над городами, автострадами, магистралями, малыми дорогами, большими городами и даже поселками, друзья. Звучит всегда первое автомобильное радио и ваша любимая музыка. Привет, дорогие, привет, страна. Это Авторадио и движение, естественно, только вперед по этому вечеру, по этой радиоволне. Впереди еще много замечательного. Настроение у нас, конечно, прекрасное. И хочется пожелать, чтобы все драмы будничные ушли уже, ну, на задний план, да? Забудем их, друзья, и будем хорошо отдыхать. А если страсти будут кипеть, то только у тех, кто будет смотреть сегодня чемпионат мира по футболу. Кстати, у нас программа «Большой футбол» чуть позже.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью опустится до плюс 15 и возможен дождь. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: что, присядем на дорожку? По городам,
1: дам, дам. Уверен, друзья, все же сегодня во всех городах мира, да, будут смотреть, конечно же, полуфинальный матч Англия-Аргентина, и такие страсти не оставят равнодушным никого. В прямом эфире Авторадио через несколько секунд программа именно об этом. Большой футбол, встречаем.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
3: Для всех любителей футбола самый главный город в этот вечер, это, конечно, североамериканская Атланта. Друзья, всем привет на Авторадио «Большой футбол». В студии Сергей Жирихин, и мы с вами в трепетном ожидании матча сборных команд Англии и Аргентины. Вечный претендент с общей стоимостью состава примерно в квадриллион межгалактических злотых против действующего чемпиона с межгалактическим же нестареющим Лео Месси. Англия пробилась в полуфинал впервые. Англия пробилась в полуфинал впервые с 2018 года. Путь был не из легких. В группе они разобрались с Панамой 2-0, Гана ничья 0-0 и Швейцарию обыграли со счетом 2-1. В итоге первое место. В 1/16 с чудовищным скрипом прошли Конго, там 2-1. В 1/8 драма с Мексикой. Англичане играют в меньшинстве с 54-й минуты, но все равно выигрывают 3-2. Ну и в четвертьфинале дополнительное время с Норвегией. И Беллингем показал класс, дубль в экстратайме, 2-1 в итоге. Аргентинцы тоже, дорога, надо сказать, непростая, тоже ни разу не проиграли. В группе 3-0, 2-0 и 3-1 Алжир, Австрия и Иордания, соответственно. Первое место без вопросов. А вот в 1/16-й-то, конечно, с героями этого чемпионата, сборной Кабо-Верде, пришлось понервничать. Матч уехал в дополнительное время, и все решил автогол островитян. В 1/8 финала та еще драма с Египтом. Вообще чуть не улетели аргентинцы с турнира. 0-2 проигрывали, но в итоге отыгрались, а победный гол Фернандеса прилетел уже в компенсированное время 3-2. В четвертьфинале, ты посмотри, опять экстратайм, 3-1 со Швейцарией, и только стараниями Альвареса победный гол Хосе Лопес сделал пас к штрафной, Альварес сместился в сторону и пробил с правой на исполнение в дальнюю девятку. Вообще без шансов для Кобеля. И очень красиво. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол,
4: который можно назвать опасным. Еще удар и гол! Он забивает этот мяч! Это первый гол Хулиана Альвареса на чемпионате мира. И что это за гол? Что это за гол? Что это за гол? И 2-1. Сборная Аргентины выходит вперед с сумасшедшим ударом Хулиана Альвареса.
3: Ну и уже буквально через несколько минут мы сможем, друзья, с вами обсудить все, что происходит на Mercedes-Benz стадиуме в Атланте. Там стартует второй полуфинал чемпионата мира 2026. Англия и Аргентина в фокусе нашего внимания. Встречаемся через 45, ну плюс комментарий.

0: компенсированное время минут, обсудим события первого тайма в «Большом футболе» на Авторадио. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу Англии 2.75. Коэффициент «Фонбет» на победу Аргентины 3.05. Коэффициент «Фонбет» на ничью 2.95.
1: «Большой футбол». Спонсор трансляции ООО «Фонкор». Ой, что ли?

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих. Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Стороны, кроме того, обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших.
3: Про регион.
2: В Свердловской области после продолжительных ливней остаются потопленными 362 частных жилых и 5 дачных домов, а также более 1700 приусадебных участков. Паводок затронул 20 муниципалитетов, несколько участков дорог и 9 низководных мостов. В пунктах временного размещения находятся 67 человек, в том числе 21 ребенок.
3: Про кредиты.
2: В июне рынок кредитных карт в России вошел в фазу стагнации. Банки выдали более миллиона новых карт, что сопоставимо с показателями мая и апреля. Общий лимит по картам незначительно увеличился на 3%, достигнув почти 164 миллиардов рублей, а средний лимит на одну карту вырос до 122 тысяч рублей. Основная причина затишья на рынке – жесткая макропруденциальная политика Центрального банка. Подробнее ситуацию на рынке кредитных карт прокомментировал экономист Максим Черков.
4: Конечно, вот месяц к месяцу, наверное, такие вот серьезные тенденции отслеживать достаточно сложно, но с другой стороны, за последний месяц-два мы видим некоторое изменение ожиданий и игроков рынка, и компаний, и физических лиц относительно перспектив движения ключевой ставки. Она корректирует ожидания, поэтому, естественно, кредиты, в данном случае кредитные карты, они становятся просто чуть менее привлекательными для заемщиков. Кроме того, возможно, из-за некоторых проблем с топливом, которые, с моей точки зрения, решаются и достаточно успешно. Может быть, кто-то отложил путешествие, в том числе автомобильное или просто путешествие, решил не тратить чрезмерно, в том числе используя кредитные деньги.
2: Однако эксперт добавил, что это снижение выдачи кредитных карт никак не повлияет на общий тренд улучшения экономической активности граждан.
3: Про топливо.
2: Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Ранее Владимир Путин сообщил, что ситуация с нефтепродуктами в стране постепенно восстановится. Президент также отметил, что в России сформирована мощная и надежная основа энергетики.
3: Про автомобили.
2: Подержанные машины в России дорожают второй месяц подряд. В июне медианная стоимость авто с пробегом составила 1 миллион 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года, автомобили на вторичном рынке подорожали почти на 2% или примерно на 26 тысяч рублей. Официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Лето — прекрасная пора, когда листаешь ленту социальных сетей, то практически все твои знакомые так или иначе по какой-то один из трех месяцев этого чудесного периода оказываются у морского побережья. Ну и тут начинается, знаете, я у волны, я над волной, я под волной, я у пальмы и на песочке. Вот, ну а тем, кто в отпуске еще не побывал, знаете как, да, такие фотографии по сердцу. Прям-таки скребутся там они. Друзья, всем привет! Отдыхаем вместе с Авторадио, и пусть нас накрывает волна прекрасной музыки. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: Ищешь стабильность?

Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Авторадио.

Можно, конечно, всецело полагаться на такое прекрасное чувство, как любовь, и надеяться, что именно она все сделает за вас, но поговорку никто не отменял. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, друзья. Мы делаем здесь на Авторадио ваш вечер еще лучше, это 100%. Прекрасная музыка, хорошее настроение. И, конечно, мы вместе с вами звучим, друзья, замечательно, по-дружески. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет, страна, здравствуй.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
4: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности в организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.

0: друзья, ну а сейчас практически весь мир дышит футболом. Все вокруг дышит футболом. Полуфинальный матч Англия-Аргентина. И половина игры уже позади. Все подробности вы узнаете через несколько секунд в прямом эфире Авторадио. Поехали!
1: Друзья, ну если продолжать метафоры, связанные с дыханием, здесь, конечно, бы обеим сборным, знаете, так глубоко носом и широко открытым ртом выдохнуть. Глубоко носом и выдохнуть. Потому что счет в игре 0-0 и самая главная цифра первых 45 минут — это количество нарушений. 18 фолов на двоих насобирали команды. Игра откровенно грубая. Где-то даже не без грязи. И тем удивительнее, что первая желтая карточка появилась в руках у судьи лишь к концу тайма. Андерсон у англичан, чуть позже Мартинес у аргентинцев повисли на предупреждениях. Но это тот самый случай, когда дурное дело не хитрое, и кажется, может наступить момент, когда арбитр таки вспомнит, в какой карман он убрал красные картоночки. Ударов по воротам к концу тайма набралось аж целых три. И первый состоялся на 33-й минуте. На дальнюю штангу со стандарта навесил Райс. Там выиграл верховое единоборство Стоунс, но головой пробил рядом с ближним углом. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол.
3: Деклан Райс. Много передач голевых со стандартов за Арсенал. Подача на дальний угол. И некая попытка удара Стоунза. До этого был толчок. Как показывают аргентинцы, Джон Стоунс разочарован. Удар не получился. Смотрим повтор. Да, это блок. Это блок на дальней штанге. Так называемый. Блок, который поставил, по-моему, Роджерс это был. И таким образом он освободил путь, тропинку Стоунзу для этого рывка и встречи с мячом.
1: В том, что касается зрелищности, это игра команды из середины турнирной таблицы второго дивизиона. Боязнь пропустить очень сильно превалирует над желанием забить. Боязнь пропустить, по ощущениям, у аргентинцев несколько больше, но для нейтрального зрителя это никак проблему зрелищности

0: не решает. Кейн не заметен. Но англичан Месси в режиме ожидания. Англичане практически, да. У аргентинцев. Кстати, первый удар аргентинцев пришелся лишь на 39-й минуте. Я напомню, в тайме их всего 45. После заблокированного удара Месси забрал подбор Фернандес и сам зарядил метров с 25. Мяч пролетел очень близко от левой девятки. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: С тех пор сложно найти более принципиальное противостояние в футболе. Месси бьет издали, он лучший. На этом чемпионате по ударам издали еще одна дальняя попытка. И нет уверенности, что Пикфорд контролировал ситуацию. Ситуация Танца Фернандес. Вы посмотрите, как они вымаливают угловой. А мы посмотрим повтор. Вот он удар Фернандес, и касание было.
0: В целом можно констатировать, что смотрим мы матч двух равных команд. И если вы, дорогие друзья, сказали кому-то, что вот сейчас 90 минут матч закончится, и я спать, честно говоря, не спешил бы с выводами. В любом случае, подробно обо всем расскажем в «Большом футболе» на Авторадио. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор», коэффициент «Фонбет» на победу Англии 2.85, коэффициент «Фонбет» на победу Аргентины 3.50, коэффициент «Фонбет» на ничью 2.40.
2: «Большой футбол». Реклама партнера трансляции.
3: «Большой футбол».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на АП.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Но, как говорят спортсмены, друзья, если никак не идет, да, не получается гол, то нужно, наверное, все старания прекратить, поймать ту самую свою игру, расслабиться. В общем, пусть все идет по наитию, и тогда все будет получаться. Примерно то же самое можно перенести и на нашу жизнь, если вдруг у вас какая-то очень сложная задача, ну, никак не выходит. Давайте сделаем паузу, что называется, включим авторадио, посидим, подумаем, послушаем хорошую музыку, и тогда, глядишь, через какое-то время уже раз, и все вышло. А стоило только немного отдохнуть с хорошими ритмами на первом автомобильном. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Добрый вечер», друзья.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Сколько же прекрасных песен посвящено этому общественному транспорту, да, такси, друзья. И желтое оно, и зеленоглазое, и каким только не бывает. В общем, песен про такси предостаточно. Ну и важно, что в этой музыкальной пьесе отмечено наличие радиостанции внутри автомобиля. Друзья, если вы сейчас мчите по ночным дорогам на такси, вам большой привет, поскорее добраться до места. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио. Привет!

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ни в коем случае, дорогие друзья, и ни при каких обстоятельствах нельзя было уходить после первого тайма. Англия-Аргентина, футбол, ребята, надо смотреть все 90 минут, и эта игра в тому ярчайшее подтверждение. Второй тайм не в пример ярче и интересней своего первого собрата. Атаки сменяли друг друга поочередно, но в определенный момент англичане все-таки были успешнее. На 55-й минуте Кейн оттянулся назад и вырезал передачу направо. Прерывал ее в падении Телефика, да. Но сделал это неудачно, мяч подхватил Райс и отдал на коротке к бровке Роджерсу. Морган низом прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул Гордон. И слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Длинная передача опять от Кейна. Гарри, в общем-то, выверенно сделал пас под борт за англичанами. Фланговая атака. Роджерс подает. Гордон! Гордон! 1-0! Англия! Длинная передача Кейна оборачивается ошибкой под бором. Сориентировавшись и так по-английски сыграв.
1: Очень красивый гол, очень нужный для сборной Англии. Аргентинцы и до того, по второму тайму в окопах не сидевшие, после пропущенного мяча буквально обложили ворота Пикфорда, однако удача пришла лишь на 85-й минуте. Угловой южноамериканцы заработали после дальнего выстрела Фернандеса и сейва Пикфорда. Месси на коротке разыграл с Де Паулем, Родриго вернул Лео, он сместился к углу и вместо подачи поперек отдал в центр все тому же Энсо, который очередным ударом издали все так же вынудил капитулировать Пикфорда. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Мяч под левой, рядышком Спенс, Месси катит на партнера, не подает, еще до дальняя попытка.
1: Но, вообще говоря, в этом фрагменте не то чтобы дожали, все катилось к овертайму, и счет был 1-1. Однако Месси и компания, может, куда-то спешили, может, просто не планировали задерживаться. В общем, к экстра-тайму были не готовы, и на 93-й минуте, мгновением ранее, мог забивать МакАлистер, угодивший в штангу, но в правую стойку мяч ушел, как я уже сказал. Однако дальше на фланге мяч подхватил кто? То, ну, правильный ответ, конечно, Месси. Рванул в лицевую и оттуда на дальнюю штангу подает, где Лаутаро Мартинес, позиционно, кстати, вышедший незадолго до этого, на замену вчистую переигрывает Берна и расстреливает Пикфорда. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Гонсалес в разрез на МакАлистера. Это ударная позиция. Штанга! Хрустит штанга Лионель Месси на подборе. Но его опережает. Его опережает Спенс. Месси. Месси подает. 2-1 Аргентина. 2-1 Аргентина. Лаутаро Мартинес. Феноменальные замены Лионеля Скалони. Это концовка мечты.
1: Количество камбэков сборной Аргентины перестает поддаваться какому бы то ни было подсчету. Ну, а объяснение этому феномену и вовсе найти совершенно невозможно. Но что можно точно констатировать, друзья? В ближайшее воскресенье мы будем смотреть финал чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Испания и Аргентина. Также, кстати, чуть раньше мы посмотрим и матч за третье место, в котором будут играть заклятые футбольные друзья, французы и англичане. Это был блистательный матч, даром что состоял он всего из 45 минут. А к этой минуте у нас все. Сергей Жирихин, Авторадио, Большой футбол.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции. Вот что

0: чемпионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риск игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер

Ну, шагайте, не грустить, гораздо проще в компании с Авторадио, поэтому от всей души желаю вам оставаться с нами, даже если приемника нет под рукой. Друзья, сегодня к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Какой бы способ вы ни выбрали, я, Владимир Бодров, от всей души вас приветствую и призываю продолжать движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, по-моему, только наш человек с нетерпением ждет выходных, а когда они наступают, берет да и придумывает себе какую-нибудь работу. Ну, благо с авторадио приятно и отдыхать, и трудиться, поэтому чем бы вы ни занимались, оставайтесь на волнах первого автомобильного. Я же, Владимир Бодров, с большим удовольствием составлю вам компанию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.